0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yeah. Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is Powerplay.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening. The best music. Radio. Radio station. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели.
1: Be Miller, Drunk Enough.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Уже и Donald next to me. Right.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: You got to get
1: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: and fresh music. 104.5 FM. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Миллион Фармер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Не хотелось, если честно, прям до последнего этот трек прерывать, когда, конечно, находится в музыкальной машине вот такой музыкальный бриллиант, как Gorillaz и Feel Good Inc. Дослушиваем прям до самой последней секунды. Давайте с вами сверим ощущения только что закончившихся выходных. Мне они на этой неделе показались, ну, какими-то неприлично даже длинными, но, видимо, этому погода прям активно способствовала. Можно было делать все, что угодно и перемещаться абсолютно в любую точку, не бояться промокнуть вот за секунду, только выйти из подъезда. Лично у меня выходные получились очень и даже крайне спортивными. Всю субботу я провел в легкоатлетическом манеже и объявлял там борцов в греко-римской борьбе, которые, собственно, на татами и выходили. Ну, еще кусочек футбола посмотрел. Да-да, ну вот такие вот у меня были спортивные выходные. Рассказывайте, как у вас они проходили, что было запоминающееся, может быть, чем-то гордитесь теперь по итогу этой субботы. И в воскресенье открыто уже наше мобильное приложение. И да, как вы понимаете, раз я в эфире, то 7.05 у нас уже на часах в нашей студии. Понедельник наступил, 14 сентября. Меня зовут Сергей Сачков. Говорю вам доброе утро на 104.5. Это шоу «Один против сна». Просыпайтесь, погнали в новую рабочую неделю.

0: Еще одна примета наступившей и поглощающей нас осени – это не только рыжий лес, который у нас начинает потихонечку забирать вообще все окраски абсолютно, кстати, на том берегу залива в том числе, но еще к этому присоединяется и вакцинация от гриппа, да. Сезонные болячки, к сожалению, никто никуда не дел и не отменил даже в 2026 году. И в нашу область начала поступать вакцина от гриппа, причем с полностью обновленным составом. Ею планируют привить 300 тысяч северян. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, делаете ли вы ежегодную прививку от гриппа или считаете, что она вообще никак не работает. Подписываете ли вы согласие на вакцинацию ваших детей или пишете отказ. 488-448, напоминаю, с 8 до 9 утра. Обсуждаем сегодня эту тему в нашем эфире. Уже открыто наше мобильное приложение. Группа ВКонтакте с картинками, на которых Артем Моисеев опять красивый, а я недовольный. Если не понимаете, о чем речь, заходите в нашу группу ВК. Пока песню недели с вами послушаем.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сергей Сачков. Один против сна. Show me things I've never seen. Hey, Mr. Postman, can you give me what I need? What I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Приятнейшая погода уже в 7.20 утра. Сохранится ли она сегодня у нас в течение дня? Узнаем об этом в течение ближайших нескольких минут. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. У нас прямо сейчас на термометре в студии плюс 10, да почти плюс 11 градусов. Сегодня у нас добьется до плюс 13 этот показатель. Самое главное, никаких дождей, никаких осадков в прогнозе погоды, по крайней мере, на эту минуту у нас не нарисовано. Но при этом ветер достаточно сильный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, поэтому черти, что он может к нам сюда в Мурманск принести, мы сильно не расстраиваемся. У нас были классные выходные, я надеюсь, во всех смыслах этого слова, в погодном абсолютно точно. И пускай этот почин продолжится и на новой неделе. Заглядываю в ближайшие дни. Завтра, кстати, плюс 10, в среду у нас плюс 13. Дальше говорить не хочу, потому что там дожди начинают рисоваться. Ну и в понедельник рассуждать, что у нас в смысле погоды в четверг будет ждать в Мурманске, дело неблагодарное абсолютно. Начинает сокращаться у нас с вами световой день. Теперь всего лишь 13 с половиной часов. Но темнеет, кстати, уже в половине восьмого вечера. Так что скоро будем ощущать приход темного времени во всех смыслах этого слова. Плюс, да что уж там, плюс 11 градусов у нас прямо сейчас. Сегодня обещают до плюс 13 и пока без дождей. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: От этого раннего вставания можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться, написал однажды Франц Кафка. А человека, понимаете, считали ненормальным и безумным. Вон какие дельные вещи говорил в свое время. Плохо быть серьезным и важным, а вот быть насмешливым – это круто. Цитата Эдриана Броуди, уже, мне кажется, легендарного актера. Ну, конечно, тонкая грань, на которую все-таки стоит поймать и на ней балансировать, да, не перегибаться на одну из сторон. Ну и еще одну провокационную цитату вам этим утром. «Я тебя, конечно, люблю, но себя я люблю больше». Это Саманта из «Секса в большом городе» раздает такие реплики в одноименном сериале. Ну что ж, утро со здоровой самооценки пускай начинается у нас на Power Hit Radio. Вы к этому тоже присоединяйтесь. Это была рубрика «Нежный заряд». Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Ну вот если честно, пока непонятно, то ли придумали новую гениальную вещь, то ли наоборот над нами издеваются. Сейчас расскажу, о чем вам сегодня я принес новости в рубрике «Полярный эспрессо». Дело в том, что сеть отелей Holiday Inn Express, наверняка вы такое тоже слышали, выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Да, внутри спрятаны маленькие динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, которые сделаны из настоящих звуков завтрака в отеле сети. Капающий кофе, шкварчащий бекон, льющий сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка это не просто какая-то забавная деталь и игрушка, а на самом деле должна помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать свой день. Гости сами выбирают нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. То есть пальцами там можно играть где-нибудь посреди ночи, себе шкварчащий бекон все-таки включить. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. Попробовать новинку можно до 30 ноября этого года при бронировании через сайт Holiday Inn Express в любом из отелей Австралии и Новой Зеландии. Так что, если вы не знали, куда отправиться, вот вам подушка с миниатюрными динамиками и звуками настоящего завтрака. Ну а если это вас тоже никак не возбуждает, вот вам более популярное направление, потому что, мне кажется, большая часть моих знакомых именно туда отправляется последнее время в качестве отдыха за границей. Я Китай имею в виду, но мы теперь там русские китайцы братья навек, как известно, и наши чебуреки будут продвигать в Поднебесный как стритфуд. В Китае в качестве формата уличной еды появятся наши русские чебуреки, а на туристической улице в Сиане планируется открыть русский дом. Об этом рассказали представители туроператоров на российско-китайском деловом форуме. Российский шоколад и вина уже пользуются высокой популярностью среди китайских посетителей. Экспо-форумов в Харбине, в частности, для китайских покупателей бренд «Аленка» стал именем нарицательным российского шоколада и вообще российских экспортных поставок, уверяют в этом, не поверите, россияне. Представители туристической отрасли отметили, что туристы из Китая, помимо Москвы и Петербурга, начали активно интересоваться поездками в Мурманск и Приморский край. Уточняется, что китайских путешественников привлекают, цитата, «природные особенности российских регионов». Я бы все-таки наш гастрономический туризм никуда бы не девал, наоборот бы расширял. Уж если мы в самом Китае прокачиваем чебуреки, то пускай к нам тоже за тошнотиками-то приезжают, а? Вспомнили вкус? Не забудьте позавтракать, только потом уже можно будет пирожок взять. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.
2: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Политическая реклама.
4: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
4: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Звук.
1: Новая неделя принесла нам новые призы, так что разыгрываем прямо сейчас ваши любимые кружки фирменные Power Hit Radio с новыми надписями, обновленные, если у вас такое еще нет. Звоните к нам в студию 488-448, будет из чего в этот понедельник вам кофеечек вкусный попить. Напоминаем задачу, которую мы здесь в 7.50 каждый раз успешно решаем. Не было у нас еще ни разу, что оп, и никому приз не достался. Я ставлю вам кавер-версию песни, которая есть в ротации Power Hit Radio. Это я обалдел вообще отдельным. Мы сейчас об этом тоже поговорим и предлагаю вам варианты ответов. 4 на выбор на ваш. Кто же, собственно, исполнял это в оригинале, вы выбираете и с призом сегодня уходите. Давайте познакомимся с нашим игроком. Доброе утро.
2: Доброе утро, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений, да. Смотрите, напоминаю, что будем сейчас проделывать. Трек вам ставлю. Я когда его услышал в нашей ротации, я думал, с ума сошел, температура подскочила. Нет, чистая правда. И такой у нас тоже играет. А потом будем с вами, Евгений, вспоминать, выбирать, кто же этот трек в нашу жизнь взял, да принес то, что нужно для утра понедельника. Слушаем.

0: Мы сегодня не будем слушать оригинал этого трека, потому что, боюсь, у меня хвост какой-нибудь свиной вырастет. Да. Так что давайте лучше выберем, просто назовем это имя. Итак, в оригинале это Enigma, Era, Григориан или Шаде. 1, 2, 3, 4, выбирайте, что вам больше нравится. А может,
1: Григориан, я думаю.
0: Слушайте, похоже, да, на них стилистически, но нет, в оригинале это все-таки не они. Евгений, 488-448, выбирайте из оставшихся вариантов Enigma, Era или Шаде. Может быть. Евгений, напоминаем, что количество попыток у нас не ограничено. Вы можете звонить еще и еще раз. Сейчас узнаем, Евгений ли это, или может быть кто-нибудь еще к нам дозвонился. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здрасте, и вам, как вас зовут?
2: Игорь.
0: Итак, Игорь, смотрите, мы тут пытаемся вспомнить, кто к нам эту общую песню принес. Будь она счастлива и долго находится в ротации Power Hit Radio. Из оставшихся вариантов Enigma, Era или Шаде. Выбирайте.
2: Шаде.
0: Слушайте, мы под нее танцуем сейчас все и под любые, как нам говорят известные переделки этой песни. Но нет, да вы что, это вообще не Шаде ни разу. 488-448, Enigma или Era. Вот такой вот у нас сегодня выбор с вами в нашем утренней рубрике. Давайте трек еще чуть-чуть послушаем. Я чувствую, у меня еще теперь нос отвалится после этих слов, произнесенных в эфире от Амино. Доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей.
0: Здравствуйте вам. Да, ну что, Алексей, у нас Enigma или Era? Выбирайте.
3: Это Era.
0: Это абсолютно верно. Аплодисменты для Алексея. Напоминаем, что оригинал слушать не будем, потому что боюсь... Что-нибудь у меня вырастет или отвалится. Ну да, действительно, песня «Амино» на псевдолатыни. Это, если что, выдуманный язык. Там звучит, ну, в принципе, более-менее полноценный бред такой, причем уже 30 лет звучит. В 96-м году эта песня у нас появилась, и как уточняют авторы этой композиции, что интерпретация остается на усмотрении слушателей. А вот хоровое исполнение принадлежит английскому камерному хору, они со своими серьезными лицами весь этот набор слов еще и в жизни воплотили. Да, мне кажется, правда, то, что нужно для начала рабочей недели, идеальная песня, как-то и сразу чуть-чуть веселее становится, и хочется отправиться куда-нибудь на работу, а не куда нас приглашают вот эти вот хоральные напевы. Алексей, я вас поздравляю сейчас за эфиром. Расскажу вам, как кружечку-то забрать у нас, потому что сегодня мы разыгрываем вот этот набор посуды. У вас, предполагаю, уже целый сервиз, но с новой надписью «Почему бы взять и не обзавестись?» Так что и вы к нам тоже, пожалуйста, звоните в студию Power Hit Radio 488-448. Не чтобы кружку себе забрать, а, например, рассказать про дорожную ситуацию и в нашем круиз-контроле тоже свое мнение высказать. Начинается он буквально уже через 5 минут.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Да, напоминаем, номер нашей студии не только для того, чтобы обсуждать тему нашего сегодняшнего эфира, хотя и это тоже с удовольствием будем с вами проделывать, но и для того, чтобы наблюдать за ситуацией на дорогах, если вам что-то повстречается важное, страшное, смешное, просто да, интересное, звоните к нам в студию, рассказывайте, мы дальше будем по цепочке передавать. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей, физических и юридических лиц, 655-655. Раз у нас речь зашла про всякие таблеточки, про всякие болячки, вообще такой филиал «Жить здорово», то тут же, естественно, появляется Артем Моисеев у нас в студии. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро и вам, мистер Капельница. Пилюлькин и кто еще? Ну, Капельница пускай будет.
3: Ну, ты это придумаешь оскорбления, я думаю, в течение этого эфира какие-нибудь поинтереснее. Мы, собственно, к чему тут решили эту тему обсудить? Количество чехоточных и в нашем офисе, и вообще, в принципе, вокруг в транспорте. Mm-hmm. На транспорт смотри, это когда вот ты не в машине, а с другими людьми тоже едешь по городу. Ты наверняка просто забыл это ощущение.
4: Вспомнил.
3: Да. Фу, обычные люди эти.
4: Фу, Ой,
3: ага. Вот, количество людей, которые чихают, кашляют и как-то переболевают. Mm-hmm. Сейчас их, конечно, кратно увеличилось. Ну, в принципе, чего еще от осени ожидать. И в Мурманскую область тут же начала поступать вакцина от гриппа, причем с полностью обновленным составом. И ей планируют привить 300 тысяч северян. Вот мы хотим узнать, в утреннем круиз-контроле вы как, делаете прививку каждый год от гриппа или считаете, что она не работает и делать ее бессмысленно? Подписываете ли вы согласие на вакцинацию ваших детей или каждый год стабильно пишете от Кас. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Все для вас открыто, все для вас работает. Так что нашу сезонную тему давайте запускать, сверим с нашим обсуждением в прошлом году.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Почему-то еще не наблюдаем большого количества антиваксеров в наших сообщениях.
2: То есть даже не вот так вот говорят, да, все-таки?
1: Ну да, я их себе такими представляю. Как только я слышу в детском саду, куда я вожу своих детей, мамочек, которые говорят: о, не, прививки? Ну нет, я отказываюсь от них. И дайте мне листок, я... И вот с таким каким-то придыханием. Они сразу в моих глазах вот именно такие. Я же тот родитель, который... Вакцинация? Ну, хорошо, пожалуйста, давайте прививочки. Давайте вот это...
2: Ну, да, насчет детей я понял. Что насчет себя?
1: Что насчет себя? Я никогда не отказываю себе в этом удовольствии. Кольнуться? Понеслась. Раньше я прям ежегодно вот в осенний период отправлялся точки сбора людей, где делали уколы. Да, в течение этого дня было не очень хорошо, потому что температура поднималась, но на следующий день как ни в чем и не бывало. И вот я часто встречаю мнение, что я сделал прививку, и мне стало плохо. Да, это хорошо. Как бы это странно ни звучало, это хорошо. Значит, прививка что? Правильно, работает. И у вас вырабатываются все необходимые элементы для борьбы, для будущей борьбы с гриппом, который мутирует. Я не знаю, сколько раз там за сезон мутирует, но что-то прям с какой-то такой завидной регулярностью. Не успели сделать одну прививку, уже идет другой грипп. И вот так вот с нарастанием.
2: Если вы не понимаете, к чему этот был пассаж сейчас словесный, это тема нашего сегодняшнего круиз-контроля. Дело в том, что в Мурманскую область начали поступать вакцины от гриппа, причем с полностью обновленным составом. Рассказали нам о том, что заменили 3 компонента из 3, и это достаточно редкая практика. Всего планируется привить свыше 300 тысяч северян, но на данный момент в наш регион поставили 5000 доз. А в первую очередь, понятное дело, пошли они в образовательные учреждения. Поступление основного объема вакцины ожидается 18 сентября, ну а с 21 во всех поликлиниках, не так, во всех поликлиниках стартует массовая прививочная кампания для взрослых и для детей.
1: Ну, когда?
2: С 21 сентября, это если я правильно посчитал, да, правильно посчитал, следующий понедельник. Вот мы сегодня решили по этому поводу у вас узнать, вы как, делаете ли ежегодную прививку от гриппа или считаете, что она не работает? Подписывайте ли согласие на вакцинацию ваших детей или пишите традиционно отказ. Там Степан написал комментарий в нашей группе во ВКонтакте, передает нам, во-первых, привет.
1: Ага, салют.
2: Да, доброе утро, Степан. Оставил прививки от гриппа только в школе, а потом только в 2020-м, и как раз вскоре после нее заболел ковидом. А гриппом вроде я и так лет с 10 не болел. Вообще, с нынешним изменением климата, скорее актуальны будут прививки от малярии и тропических лихорадок. Хохмит Степан в наших комментариях.
1: Ну, видите, как хорошо, Степан, вы сделали прививку от гриппа, в тот момент, когда везде бушевал ковид, и от ковида ласты не склеили. Это, знаете, есть некая... Можно провести некую параллель с этим. В этом-то и суть. Да, можно заболеть, но потом вы будете целехеньким.
2: У нас по этому поводу уже готова, кстати, и автохит. Чуть не сказал, песни дня. Но как будто и под этим гимном тоже можно пройти сегодня.
1: Пробежаться.
2: Будем, да, кстати, да, будем сейчас слушать песню, которая называется «Do it». Ну, в смысле, сделай это.
1: А, и он «Закрой окно», «Do it».
2: Поставь прививочку. Или напиши отказ. В общем, что-нибудь сделай, прими какое-то решение по этому поводу. Давайте песню послушаем, а пока ждем комментариев от вас по этому поводу. Не по поводу песни, хотя тоже можно. Хотим про вакцинацию поговорить от гриппа. Делать ли прививки, или считаете, что вообще это ничего не работает? 488-448. У нас есть звонок, давай в эфире лучше поговорим. Доброе утро. И говорит, мы хотим общаться по телефону за эфиром все-таки это делать. Окей, перезванивайте нам, и тогда автохит для вас запустим. Вы набирайте номер нашей студии 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка, даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83. Политическая реклама.
2: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
4: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Виктором. Я работаю в такси. Группа риска бешеная, поэтому каждый год я, приезжая с отпуска, с семьей делаем прививку от гриппа. И это очень упрощает нашу жизнь в дальнейшем. Дети уже семьи свои имеют, они сами за себя отвечают. А мы с супругой регулярно делаем прививочку против гриппа, потому что

0: Климат-контроль.
1: Слушай, у нас так классно сегодня. Погода начиналась и разгонялась еще час назад, а сейчас как будто на стоп-кран дернула и немножечко даже назад начала откатываться. У нас плюс 10,5 градусов за час. Не то, что ничего не изменилось, а вот на пару десятых даже похудели мы в количестве градусов, которые имеем на термометре.
2: Ну, хоть где-нибудь худеем. Я вот смотрю, и, ну, хотя бы здесь. Хотя бы эти цифры меняются.
1: И ты знаешь, вообще в целом прогноз на сегодняшний день стал уже не таким прекрасным, каким он рисовался нам еще какое-то время назад. Плюс 12 обещают нам
2: идеально
1: сегодня. А по-прежнему у нас пасмурно. Это плюс.
2: Тоже идеально.
1: Да, потому что нет дождей и уже хорошо. Ты знаешь, даже вот кусочки голубого неба прям активно у нас проглядывают здесь, если посмотреть из окон нашей студии.
2: Приходите, посмотрите.
1: Наши двери открыты. Но это другая песня, другая радиостанция, правда, уже. А давайте посмотрим еще, что обещается нам на сегодняшний день по погоде в Мурманске. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Он, кстати, тоже подутих, потому что еще час назад было 8, сейчас 6. Надеюсь, вот эта вот прогрессия вниз, есть такое вообще понятие или нет, нас тоже будет сопровождать в течение сегодняшнего дня, и ветра вообще не станет окончательно.
2: Отрицательный рост.
1: Я запишу эту формулировку. Это чувство будет часто мне она пригождаться. Обещают нам завтра до плюс 10 градусов. Тоже небольшое у нас похолодание на несколько градусов. Обещается в завтрашнем дне, но в среду, поговаривают, все вернется и будет облачно с прояснениями. Плюс 13. В общем, двузначные числа у нас активно сохраняются и никуда с термометра уходить не планируют в ближайшее время. Напомню, что у нас на эту минуту плюс 10,5 градусов. Прекрасное начало понедельника и рабочей недели.
0: Круиз-контроль.
2: Ну и тема сегодня шикарная.
1: Так, а что,
2: да, делаете ли вы ежегодную прививку от гриппа или считаете, что она не работает? Подписываете ли вы согласие на вакцинацию ваших детей или пишете отказ? Вот такие вопросы сегодня мы задаем в утреннем круиз-контроле. Ну и помимо этого напомню, что круиз-контроль существует для того, чтобы вы сообщали, что там на дорогах в Мурманске. Может быть, где-то что-то стоит, может быть, где-то какой-то треугольничек, ремонт дороги, и это мешает, затрудняет ваше перемещение. В общем, пишите, звоните. Вот у меня всегда кажется, что поднимая такие серьезные темы, нашу радиостанцию слушают только осознанные и правильные люди. Вот с кем бы я ни поговорил сейчас за эфиром, все говорят, ну мы делаем. Вот мы делаем. Александру можно потом посмотреть. Ну, давай сейчас послушаем.
1: Давай послушаем.
3: Александра, каждый год, ну, наверное, на протяжении уже лет 15 точно делаем прививки всей семье. Дети, взрослые, неважно. Также и дети прививаются и сверх календаря прививок. К антиваксерам мы не относимся.
1: И продолжает же эту динамику Денис, прислал нам сообщение в мобильном приложении. Прививаюсь, детей прививаем от случаев простуды. Это их не спасает, но без осложнений. А я уже вырос, научился не морщить, есть лук и чеснок, поэтому все бациллы обходим стороной.
2: Ну и остальные люди тоже обходят стороной, потому что я ем чеснок и лук.
1: Вот тебе немножко подпортили, Артем, статистику, потому что Игорь прислал сообщение вот только что в приложении. Лично я ни разу не прививался, еще с доковидных времен несколько раз. Была только легкая простуда, нечего потным на сквозняк лезть. Тут у нас новые поговорки, знаете ли.
2: Да. Ну, простуда обычно не так работает. Ну,
1: пожалуйста,
2: хорошо.
1: Нет, а ты расскажи. Ты поверь. Нет, ты, ну, тут правда интересно, тема-то важная.
2: Ну, вирус, это же вирус, и простуда, точнее, когда ты находишься на сквозняке, насколько я это понимаю, то здесь вступает в силу твой иммунитет. Он ослабевает, потому что он борется там с какими-то другими вещами. А тут вирус, который витает вокруг, и чувствует, что у тебя ослаблен иммунитет. Он такой, ну иди сюда, и все, и добрый вечер, и вы заболели, и вы уже лежите, сморкаетесь, и глаза трете. Я вот сколько бы ни делал прививки, все равно меня это не сильно спасает от той заразы, которую дети приносят откуда? Правильно, с детского садика.
1: Да, обожаю.
2: Вот она там вообще. Чего только оттуда не приносили, чем я только уже не переболел. Да, мне нужно благодаря каким-то прививкам буквально 1-2 дня отлежаться. Это бывает крайне редко. И бывает в самые пиковые моменты моей работы, когда иммунитет уже такой, пожалуйста, пожалуйста, хоть бы этот период закончился, и мы опять начнем наращивать темпы. Но вот за последние 2 года все поменялось, потому что к прививкам у меня прибавились и витамины, и какие-то физические нагрузки. И благодаря этому, и вот эти пиковые для моего иммунитета тяжелые времена, они проходят намного мягче. Да, простуда есть, да, может быть, сопельки, но это кратковременно, и нужно чуть-чуть побольше поспать.
1: Рассказываете и вы. Делаете ли вы ежегодную прививку от гриппа или считаете, что она не работает? Подписываете ли согласие на вакцинацию ваших детей? Или традиционно стабильно пишете «Отказано»? 488-448, группа ВК. Наше мобильное приложение. Все для вас открыто. Где комфортно, там и оставляйте ваш комментарий. Напоминаем, что по дорожной ситуации тоже принимаем ваши сообщения.
2: Не могу не сказать. Не понимаю родителей, которые отказываются от вакцины. Есть определенные медицинские показания, да, благодаря или либо из-за которых ребенку либо человеку нельзя делать ту или иную прививку. И вообще, в принципе, прививки у них чуть тяжелее идет этот путь защиты от каких-то зараз. Да, потому что есть вопросы к здоровью. И поэтому, да, такие аргументы для меня, как для родителя, принимаются. А вот просто родительская типа «нет, не хочу». Существует книга, она есть на просторах интернета, где описаны все мифы, которые мы знаем о вакцинах. И те мифы, которыми кормят из года в год, из сезона в сезон, почему не нужно делать вакцины. Там книга для антиваксеров, специально она появилась, может быть, несколько лет назад, уже в такое более серьезное издание. Почитайте, потратьте на этот целый вечер, и вы ответите на себе на многие вопросы. Они у вас, точнее, пропадут, эти вопросы, и вы спокойнее начнете к этому относиться.
1: Если вы с Артемом не согласны вообще, считаете, что он какие-то глупости говорит, 488-448, ждем ваших звонков. Давайте обсуждать это и в эфире, в том числе и за эфиром. Готовы с вами пообщаться. Звоните.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
7: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
10: Политическая реклама.
11: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
1: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Нам сегодня жить здорово. С Артемом Моисеевым обсуждаем прививки от гриппа ежегодные. Делаете ли вы их или считаете, что не работает, и это бесполезно вообще в принципе все это затевать?
2: Конечно же, если почитать историю прививок в нашей стране, начиная
1: Ты очень много читаешь.
2: Ну, относительно прививок я прям подзапарился, но не к сегодняшнему эфиру.
1: Когда такое было, конечно.
2: Алло, вы че, ребят? Вообще, в принципе, относительно прививок. Потому что у меня этот вопрос остро стоял при появлении первого ребенка. При последующих я там уже по накатанной. Так вот.
1: Старший передаст, да, всем остальным.
2: Да, мне это расскажет, что типа, ребята, не бойтесь, все нормально. И вот... Я говорил это за эфиром, тебе повторю и в эфире, что вот эти все мифы, которые из года в год появляются в интернетах, где пишут там, что-то кому-то стало плохо, там, ну и вот все вот эти страшилки, которые есть, они все описаны в книгах и в историях еще там до царя Гороха.
1: Почему ты не приводишь примеры, которые ты озвучивал за эфиром?
2: Ну, потому что там было много матов.
1: Спасибо большое.
2: Это аргументирую сейчас.
1: Вообще абсолютно. Давай
2: почему
1: дальше.
2: Вот так вот происходит? Так вот. И люди их просто пересказывают. Есть лютое движение антиваксеры. Даже антиваксеры, тех, кто они даже не подразумевают, что они антиваксеры, они просто услышали какую-то ужасную историю. Такие, я никогда в жизни делать прививки ни себе, ни своим детям не буду. Но в этот же момент надо вспоминать, что мы прививки делаем не только для себя, но и для тех людей, которые не могут делать себе, позволить делать себе прививки. Объясню. То есть вот про тех, которые рассказывал, что у них есть очень тяжелый жизненный по здоровью путь, и они не могут себе делать прививки, а мы, делая себе прививки, спасаем и их тоже. То есть мы создаем безопасную среду для себя и для этих окружающих, которые не могут пойти и укольнуться.
1: Нам Алексей написал комментарий в группе ВКонтакте, передает нам здоровый привет и говорит, что вирусу существует миллиард лет, и, о чудо, без прививок люди не вымерли, как мамонты. Но лично я в феврале беру силы на берегу моря и океана, там же запасаясь натуральными традиционными витаминами медицины Аюрведа, дополняю это все умеренным закаливанием, северным арктическим климатом и прекрасно себя чувствую, не унимается Алексей.
2: Да, Алексей, привет вам с чумных времен. Да-да, не выкосили, и слава богу. Если почитать, какие болезни спасла прививка всех нас, ну, я думаю, что вот на предплечье вот моего возраста люди. Вот, я поэтому на тебя с таким пренебрежением смотрю. У тебя такого нет.
1: Вот из-за чего все эти годы, оказывается,
2: конечно, в индийском фильме мы бы не были с тобой братом, так сказать, и сестрой, и братом, и братом.
1: Ну, там как пойдет тоже, да, тоже не стрекайся.
2: А все моего возраста, ну и старше, соответственно, у всех есть вот эти пятнышки.
1: Моя любимая история про супермодель Ирину Шейк, у которой БЦЖ все равно, понимаешь, видно, что из Челябы, что она наша все равно. Александр нам написал сообщение. Честно, не особо доверяю современным вакцинам. Если бы это делали как в Советском Союзе, с той же строгостью и контролем, было бы спокойнее. А еще страшно из-за температуры. Заболеть не хочется, а тут еще и после прививки можно пару дней проваляться.
2: Да, ну еще раз напомню, это реакция организма. Это хорошая реакция организма. Правильная.
1: Рассказывайте вы нам сегодня. Делайте ли вы?
2: Просто просвещение относительно вакцинации идет неправильно.
1: Вот, ты этим занимаешься ближайшие уже 40 минут.
2: Я вот как тот человек, у которого трое детей, и там есть определенный календарь прививок.
1: О, да.
2: Я с завидной регулярностью хожу и читаю там, что от чего-то там полимелианит, полифеноль, Оль, вот это все там, это каждый раз выходит, там просто колят, и все нормально. И там большое количество людей. И, кстати, я разговаривал, задавая вопрос, а вообще отказываются? Ну, есть такие мамаши, которые отказываются, но есть прививки, без которых, вы не поверите, не пускают в детский сад.
1: Это точно. Рассказывайте вы нам, делаете ли вы ежегодную прививку от гриппа и считаете, что это вообще не работает? Подписываете ли вы согласие на вакцинацию ваших детей или традиционно пишите отказ? 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Про дорогу тоже нам, пожалуйста, рассказывайте.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров.

0: 13 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Круиз-контроль.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Мурманске, не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Вы бы видели, как у нас сейчас выглядит наша эфирная студия. У нас тут и так два компьютера. Артем и Сейф еще и ноутбук сейчас приволок. Но все для того, чтобы рассказать вам какие-то душещипательные подробности про тему нашего сегодняшнего эфира. Дело в том, что в Мурманской области начала поступать в нее вакцина от гриппа, причем с полностью обновленным составом. И ею планируют привить 300 тысяч северян. Мы сегодня в круиз-контроле у вас хотим узнать, делаете ли вы ежегодную прививку от гриппа или считаете, что она не работает. Подписываете ли вы согласие на вакцинацию ваших детей или пишите традиционный отказ?
2: Да, чтобы не быть голословным, я за эфиром подумал, как-то я очень легкомысленно и так весело рассуждаю на тему прививок. Хотя она, эта самая тема, ну, довольно серьезная. Отказываясь себе в этом удовольствии.
1: Мы тебя не перебиваем, да, мы вот просто слушаем, конечно.
2: Ну, надо хотя бы какие-то названия болезни произнести, да? Я сначала начал искать прям вот топ-5 болезней. Ну, такое время, извините, время всяких социальных сетей. Так вот, какие болезни, да, мы победили, но человечество победили. Это вот относительно того, что писали, ну, вот с тех времен прививки еще не всех убили, а вот благодаря прививкам, что мы победили? Итак, натуральную оспу мы победили благодаря прививкам. Полиомиелит. Господи, не туда смотрю.
1: Слушай, ты уверен, корь, что...
2: Столбняк, да, краснуха, пожалуйста.
1: Попроще, да, болезни пошли.
2: Да, уже более такие полегче произносимые болезни. А вот какие болезни появились из-за отказа прививок? Причем их сначала победили, а потом люди начали отказываться от прививок, и они начали что? Правильно, возвращаться. Это дифтерия, тот же самый полиомиелит, вот, корь, коклюш, столбняк, туберкулез, вирусный гепатит Б, свинка, краснуха, тоже начали возвращаться в те регионы мира, где люди поняли, что, ну, вакцина – это плохо, прививки – это зло, и нас хотят чипировать.
1: Как бы он сейчас закрыл ноутбук, вы бы видели вообще. Шах и мат сейчас у нас здесь был. А я до того, как прийти сюда работать к нам на постоянный утренний эфир на Power Hit Radio, я работал в образовании. Ага. И, соответственно, естественно, хотел я этого или нет, но был календарь прививок. Ага. Я должен был делать, собственно, прививки для того, чтобы с детьми постоянно работать. Вот у меня перед этим календарем прививок, как он наступал, мне настроение портилось за неделю, потому что я каждый раз знал, чем это закончится. Со школьных времен это не изменилось. Если я ставлю себе прививку, вообще, без вариантов, я абсолютно точно заболею, на неделю слягу, больничный, по деньгам просел. И если прививку я не поставил, есть шанс проскочить. И такое действительно бывало, проскакивал. Та ручка у меня упала, если что, за эфиром. Пока драки никакой у нас здесь нет. Олег нам написал комментарий, дыши. Говорит, в ноябре и в мае планирую в преддверии южного отпуска привиться от клещей. Напоминаем, что сегодня мы обсуждаем ежегодную прививку от гриппа. Про клещи давайте поговорим как-нибудь в другой раз. Расскажите вы нам, пожалуйста, считаете ли вы, что прививка не работает, или наоборот, вы идете и делаете вакцинацию каждый период, когда снова она появляется. Подписываете ли вы вакцинацию, согласен вакцинацию ваших детей, или наоборот, принципиально пишите отказ. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение, прошу вас.
2: Вот мы коснулись моих детей, то, что я пишу согласие на их прививки.
1: Уже
2: на их
1: прививание. Написано, я тебе давай сразу вот предупреждаю.
2: Уже написано.
1: Сразу же вообще.
2: Молодец.
1: Конечно.
2: Все.
1: Есть прививки, которые просто сделать необходимо. И вот юному человеку справляться, конечно, с этим, на мой взгляд, гораздо тяжелее, если ты эту прививку не сделал.
2: Ну, я про грипп.
1: Да. Да, конечно. 488-448. Рассказывайте вы. Скоро будем подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: зовут Екатерина. Я вообще все-таки топлю за прививки всегда и везде. Двое детей, несу ответственность полностью за их здоровье. Прививаю сверх календаря, сама тоже не стараюсь не отставать. Но считаю, что это необходимо все-таки.
1: Ну, какие же осознанные у нас радиослушатели? Вот все, кто сегодня звонил, все прививаются.
2: Нам арктический Саня вот только что написал сообщение. Доброе арктическое утро. У меня супруга жесткий антиваксер. Всегда пишет отказы от любых прививок детям и сама не делает. Как бороться с этим, я пока не разгадал.
1: Лещ. А, нельзя говорить такое, да?
2: Ну, ты уже сказал.
1: Я не сказал, я сказал Лещенко. Лещенко. Попросите у него.
2: Нет.
1: Ну, что ж такое-то?
2: Обсуждаем с вами сегодня в утреннем круиз-контроле.
1: А то меня сейчас как возьмут, отменят.
2: Прививки, да, от гриппа. Считаете ли вы, что они работают или не работают? Подписываете ли согласие на вакцинацию ваших детей или пишете отказы, как происходит это в семье нашего слушателя? Ты знаешь, интересная тенденция у нас наблюдается, потому что это та тема, к которой мы периодически возвращаемся в наших круиз-контролях с тобой. Мы, кстати, это обсуждали вот буквально год назад. Спрашивали вообще, как вы боретесь за сезонными заболеваниями. И очень мало людей в прошлом декабре говорило нам о том, что мы делаем прививки каждый год, они нам помогают наоборот. Наши слушатели приходили в комментарии, говорили, не-не-не, максимум народные средства, не нужны нам никакие укольчики в этом году. Посмотри, какая вообще другая ситуация у нас складывается, судя по комментариям.
1: Что это, люди умнеть начали?
2: Ну зачем ты? Ну вот это не удержался все-таки, да, я смотрю.
1: Не, ну слушайте, ну а есть же, хорошо, помимо всех интересных роликов в интернетах, можно посидеть и послушать ученых, докторов, которые рассказывают об этом, не об истории вакцины, не об истории прививок, а для чего это и для кого это все делается, и что происходит с вашим организмом. Просто все эти антиваксеры, как показывает, опять-таки, практика, не моя, а общедоступная практика.
2: Говори.
1: Так вот, как показывает практика, люди просто не владеют нужным количеством информации. Вот, давайте, все. Давайте. Это вот на этом жирная точка.
2: Вот тебе тогда нужная информация. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер», техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц, Кольский 110/1, 655-655. Ты сделал то, что должен был сегодня этим утром. Ты рассказал все, что в тебе накопилось за долгие годы. Вы не болейте там, а самое главное...
1: Пожалуйста.
2: Вот вне зависимости от того, как вы к прививкам относитесь, пускай все и у всех будет хорошо. Артем Моисеев, спасибо тебе за круиз-контроль. Сейчас Катя Новикова скоро появится в нашей утренней студии. Артем, получается, уйдет из нее.
1: Растворюсь.
3: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
4: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лу

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: В мире здорового питания полно странных трендов, но тот, который мы сейчас упомянем, пожалуй, самый волосатый. Если вы до сих пор тратите время на то, чтобы очистить киви от шкурки, превращая сочный фрукт в склизкое нечто, остановитесь. Доказанная медицина официально разрешает, одобряет и даже рекомендует. Ешьте киви прямо с кожурой. На 104.5 две минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Неужели киви нужно есть с кожурой? Да. Вместе с этими странными волосками. И вот почему ваш организм за это споет вам дифирамбы. Клетчатка на максималках волосатой кожуре киви содержится в 3 раза больше пищевых волокон, чем в самой мякоти. Для нашего кишечника это идеальный природный детокс и лучший способ забыть о чувстве тяжести. Концентрат витаминов. Шкурка буквально перегружена витамином С и витамином Е. Съедая киви целиком, вы получаете мощный удар по свободным радикалам и мощную поддержку иммунитету. Ферментативный взрыв. Именно в кожуре и под ней прячется максимальное количество актинидина, фермента, который помогает желудку мгновенно расщеплять тяжелую пищу, особенно мясо и сыр. Но вопрос не праздный. Как это есть, чтобы не сойти с ума от текстуры? Все просто. Не нужно пытаться жевать дикий немытый кактус. Выбирайте более мягкие сорта. Это во-первых. Например, золотое киви. У него шкурка почти гладкая. Если у вас обычный зеленый фрукт, просто хорошенько потрите его под проточной водой, жесткой стороной губки для посуды или щеткой. Большая часть волосков смоется, а оставшая часть при укусе вообще не почувствуется. Понять и принять. Хватит чистить. Просто моем киви, отрезаем попки, нарезаем кружочками и едим, как яблоко. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: хотела.
1: Если у тебя еще силы танцевать, Катя Новикова, после выходных, насколько бодро и бурно они у тебя прошли.
2: Естественно, естественно, силы есть. Всем доброе утро. Вам тоже желаю сил прямо с самого утра понедельника. И выходные были хорошие. Ну что, во-первых, погода была хорошая. А это значит, мы постарались эти выходные провести на природе.
1: Ну, постарались-то понятно. Провели ли
2: Провели. Да, конечно, и в субботу, и в воскресенье удалось побыть и у друзей на даче, и погулять везде, и всюду. В общем, хорошие были выходные в квартире, потому что жарко.
1: А, то есть ты уже из этих людей, да, которые начинают жаловаться на то, что...
2: я, во-первых, не кричала, что дайте тепло, холодно, замерзали, наоборот, жарко, не давайте. Как есть, мне отопление в доме дали только в пятницу, между прочим. Но поскольку вот хорошие погоды, знаете ли, задерживаются, я надеюсь, в нашем заполярном крае, то, конечно же, окна нараспашку.
1: Ну, это, знаешь, мы по-прежнему ходим, как ассоциация людей в шерстяных носках, продолжаем по своим полам в доме рассекать. Да, у нас до сих пор не появилось еще.
2: Ну, слушайте,
1: мы звонили в свою управляшку, говорят, в понедельник.
2: Звоните в понедельник.
1: Абсолютно верно, у нас начинается большая рабочая неделя, чтобы дела решать. Тоже у всех наступает время. Будем это делать, как всегда, под классную музыку, по крайней мере, ближайшие 2 часа.
2: Это точно, это вам гарантирую.
1: Что там дальше будут ставить, это уже не наше дело. В утреннем шоу все будет классно и красиво. Двое против сна на 104.5. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
10: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: И, наконец-то, у нас плюс 11 градусов на нашем студийном термометре. Вот стоило это произнести, тут же 0,1, оп, и отскочила назад. Плюс 10,9 у нас в моменте стало, но я надеюсь, что, в принципе, этого дня в целом не испортит. Нам обещают до плюс 13 градусов. В этот понедельник, ну и самое главное, без всяких дождей, осадков и града, что у нас там еще может
1: не
2: быть
1: надо
2: в середине.
1: Не надо и не вспоминай все это еще рано. Но помнить где-то это пускай останется далеко от нас. Сегодня вообще по Мурманску ожидается довольно хорошая погода, существенных осадков не предвидится. А будет ли солнце? Ну, как будто бы что-то где-то там оно уже встает и хочет показаться.
2: Ну, давай так, у неба есть цвет, и это
1: совершенно
2: уже
1: верно,
2: радует.
1: Да.
2: У нас ветер достаточно такой порывами сильный, до 8 метров в секунду он долетает, но направление юго-запад.
1: Ощутимый.
2: Ощутимый ветер, серьезно, да? Mm-hmm. А холодный или...
1: Ну, да, ты знаешь, довольно холодный, но, может быть, у меня так на горе ощущается, там же всегда ветра посильнее, чем здесь в центре.
2: Так что есть повод выйти и свериться, как там на самом деле у нас внизу, здесь на равнине, в Мурманске, но по градусам все тоже очень симпатично. Плюс 10,9 сегодня вообще до плюс 13 обещают, что дойдет.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой, услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребастур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск-Достоевского 12, офис 5.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Ты знаешь, мне вчера показали обалденное видео, где в Анапе можно увидеть деревья, которые обычно растут только в Северной Америке. Но не это меня впечатлило, а то, что они вот ровно такого же цвета, как и у нас осенью. Для меня слово «Анапа» и «осенние краски» вообще никак...
2: Осенние краски Заполярья.
1: Не связываются, да. Мне интересно, вот в той стране, куда мы с тобой сегодня отправляемся, есть ли такая же картинка? Есть ли там осень вообще в принципе?
2: Ну, конечно, есть у них осень, и у них осень похожа на нашу зиму, скорее, наверное, так. Даже не помню, кто написал такие строки. А ваша северная... Нет. А наша северная осень... Ладно, все.
1: Что-то 228.
2: Карикатура их зим, что-то такое. Ну, в общем, намекая на то, что у них похоже на зиму, это у нас скорее лето. Вообще, в этой стране всегда очень тепло, там немного работают, там в основном отдыхают. Чуть поработают, потом долго отдыхают, потом, может быть, опять поработают, сильно любят сидеть в различных кафешках, наслаждаться жизнью и болтать без умолку.
1: Как будто Нижний Новгород.
2: Потому
1: ты
2: что язык этой страны третий по популярности в мире, и на нем говорят даже более 400 миллионов человек. Но на самом деле в самой этой стране говорят на этом языке, но в основном там еще и диалектов немало присутствует. А, что хочу сказать, там есть красивый актер. Он стал первым актером, который... Да, и не один, но вот этот стал первым актером, который получил Оскара за роли в фильме «Старикам тут не место», и зовут его Хавьер
1: Бардем.
2: Да, совсем недавно вот он с Пенелопой Круз там свой фильм представляли. Конечно,
1: говорят,
2: невозможные.
1: Так себе.
2: Но сами они невозможные красавчики. Так, то, что там у них много баров и любят они там посидеть, я уже сказала. Вообще говорят, что это вторая аж страна в мире по количеству вот этих вот заведений. Ну,
1: после
2: и,
1: Санкт-Петербурга, да?
2: Конечно, потому что является чуть ли не вторым производителем такого напитка, как вино в мире. И вообще первой страной в мире по площади виноградников. Еще что-то надо вам рассказывать,
1: главное,
2: ребята.
1: Главное, где мы, скажи, и на этом можно завершить.
2: В Испании, где около 280 солнечных дней ежегодно.
1: А ты знаешь, я был однажды, не в Испании, но в достаточно соседней Греции. Был на острове, в котором солнечных дней в году 300. Да, трактористы там в большом количестве. Нет, я тебе про другое хотел рассказать, что ты когда туда приезжаешь и в это погружаешься, думаешь, ну как здорово. Как же в этом жить было, наверное, было бы замечательно. Через 10 дней я оттуда хотел уже сбежать. Потому что у тебя нет другой картинки, кроме как солнце, которое стоит у тебя на 12 часов. И вообще ни одного намека хотя бы даже на облачность.
2: Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, что солнцезависимым людям всем туда, конечно.
1: Да, такие нежности при нашей бедности, знаете ли. В Испанию вернемся с вами, потому что там Рита Ора уже сидит на чемодане и говорит, мы слушать-то песню мою будем. Естественно. Если, Рит, вы первая в испанском музыкальном чарте, то все вам воздастся прямо сейчас. Ну, вообще, она британская певица албанского происхождения, а клип для нее снимал Тайка Вайтити, знаете ли, новозеландский актер, режиссер. И так случайно повелось, что еще и ее муж одновременно.
2: Ой, ну, видишь,
1: вот же бывает.
2: Хороший клип снял.
1: Как говорится, ну, ему точно понравилось, она наверняка тоже заценила. Особо, конечно, по чартам не проходилась эта песня, момент появления. Румыния только под нее танцевала, на этом, в принципе, все. Ну, как мы знаем, Румыния еще и не потом
2: и еще
1: может
2: те танцоры
1: поплясать. Да, как сама она рассказывает, что это самая чувственная песня, которую написала вообще в своей жизни. Ну и критики музыкальные тоже говорят, что одновременно кажется очень кинематографичной и интимной.
2: Понятно.
1: Эта композиция называется All Natural.
2: А тебе-то понравилось что, больше песни или клип?
1: А давай лучше мы сосредоточимся на том, что критики сказали. Я просто ставлю композиции, которые нахожу в принципе. Давайте личные от Риты Оры послушаем прямо сейчас в золоте чарта в Испании All Natural. Вперед!

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на

0: Фактомат.
1: Разыгрываем прямо сейчас фирменную кружку Power Hit Radio.
2: Наконец-то!
1: Какой вам еще в сервисе вашем не хватает? Набирайте номер нашей студии 488-448. А вы что думали? Билеты в театр бесконечны? Нет. Нужно успевать все ловить в моменте. Так что для вас теперь вот прекрасные сосуды, знаете ли, мы разыгрываем у нас в утреннем шоу.
2: У меня, например, в кружке в одной из них стоят цветочки на столе. Так что можно использовать по назначению, а можно так, как вам захочется.
1: Хотя, это прямо вот. Она у тебя есть хотя бы эта фирменная кружка, ты понимаешь?
2: Так, ну, заработала, знаете ли.
1: Ты выигрывала все-таки однажды, да? Взяла выходной, поиграть пошла. На стороне. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Юрий.
2: Это Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Юрий, так у вас разве, по-моему, уже там сервиз скопился,
1: нет? А какой-то конкретный же нет с надписью?
2: Да, может быть.
1: Ты зачем придираешься к человеку? Он хочет с нами играть сейчас.
2: Я с радостью с вами поиграю, Юрий.
1: Юрий, у нас ничего не изменилось, вне зависимости от того, какие призы мы здесь разыграем.

0: Играем, будем вам рассказывать про события сегодняшнего дня. Вы нам да, нет, нет, нет, да, да, да, да отвечать. Надеюсь, вы успели запомнить последовательность ответов, которые сегодня нужно будет озвучивать. Да нет, все это на самом деле дурацкие эфирные шутки. Вы все выбираете самостоятельно на свою интуицию, только на нее полагаетесь. Желаю вам удачи традиционно.
1: Удачи, удачи.
0: Да, поехали вперед. Сёмин день или начало бабьего лета по народному календарю. Девицы с этого дня садились за веретено. Верите в такую примету?
2: Да.
0: Правильно делаете. Если нить ложилась прямо, то и муж попадется хороший.
1: Вы еще гадали.
0: Да. 14 сентября – Всемирный день журавля. Эти птицы известны тем, что постоянно находятся в поисках пары. Все верно?
1: Известны своим непостоянством.
2: Нет.
0: Конечно. У нас же журавлиная верность. Есть. Они создают такая одну пару на
1: и
0: всю
1: все
0: жизнь. 159 лет назад вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Оригинал написан на немецком языке. Все верно?
2: Да.
0: Ну, если мы точно, то я. В 1896 году в Санкт-Петербурге открылись курсы руководительниц физического воспитания.
1: Неплохо.
0: Ну, а теперь это пединститут имени Герцена. Все верно? Физическое воспитание.
1: Конечно.
0: У них там Лесгофт есть, и его именем назван Институт физической культуры в Петербурге. 1900 год открыт Павелецкий вокзал в Москве. Он назван так в честь князя Вадима Павелецкого. Верите в такое?
2: Нет.
0: Это какой-то шансонье скорее, да, Вадим Павелецкий. Вокзал так назван из-за ветки Павелец, Москва.
1: Понятно.
0: Именно такое ударение, ага. Павелец, да, чтобы вы знали, именно там она проходила. 24 года назад во Вьетнаме установлена 30-тонная статуя Будды. Это чистая правда.
1: Вспомнили.
0: Материалы и работы по отливке целиком оплачены пожертвованиями местных жителей. Верите в такое?
1: Во Вьетнаме такое.
2: Да.
0: Да, и такое тоже бывает. И гости Вьетнама тоже приложились, знаете ли. В этот день родилась певица Эми Уайнхаус. Ее альбом «Back to Black» – один из самых продаваемых в истории Великобритании.
3: Как считаете?
2: Да.
0: Абсолютно верно. 5 Грэмми просто так не выдают. 38 лет. Последний вопрос для вас исполняется биатлонисту Мартену Фуркаду. Это спортсмен из Франции. Биатлонист Фуркад из Франции.
2: Да.
0: Он еще и шестикратный олимпийский чемпион. Ну, давай так, конечно, словосочетание «биатлонист из Франции», как еврей.
1: Знаешь,
0: или не
1: какой
0: вот,
1: он
0: понимаешь?
1: Быстрый? Конечно же знаешь, какой он быстрый и смелый.
0: Ловкий, умелый,
1: ну,
0: биатлон
1: уже,
0: его
1: да.
0: зовет. Да.
1: Его зовет, да. Так, и что же Юрий?
0: Ну, Юрий.
1: Ну, а Юрий-то, боже мой, Юрий, вы прекрасны, у вас 8 со знаком плюс.
0: Я в восторге, если честно, не знаю, как уже усложнять
1: так
0: для вас.
1: Так непринужденно, так легко, без особых сомнений.
0: Мне кажется, Юрий параллельно делает какую-то свою работу и вот отвлекается только в моменте из серии. Ну, ребят, это все очень понятно. Давайте следующий вопрос. Юрий, восторг, мы уже даже фамилию вашу записали, потому что по интонациям вас узнаем.
1: Мы сейчас проверим, не кладите трубку.
0: За эфиром все равно хочется с вами пообщаться, так что да, не переключайтесь, как говорит один известный другой наш телеведущий, который тоже выходит из Мурманской области.
4: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Ты представляешь, уже половина сентября осталась позади. Сегодня 14 число, так что мы уверенно входим во вторую его часть. С каких новостей она стартует, узнаем сейчас от Екатерины Новиковой.
3: С хороших новостей стартуем,
2: да,
3: потому что,
2: отлично.
3: Да, выходные были очень и очень насыщены на разные события и в нашем городе, и по всей нашей области. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Итак, друзья мои, начну с дня первокурсника, который отмечали в эти выходные, а точнее в субботу. Празднование состоялось на морском вокзале в Мурманске. Празднование было непростое. Там еще и сертификаты вручали для приобретения жилья.
2: Ты имеешь в виду непростое для тех, кто их не получил?
3: Ну и да, есть чему стремиться.
2: Сложно хлопать, да.
3: Да, первокурсники в Мурманске получили по 500 тысяч рублей. Вот такой сертификат. Напомню, с этого года власти региона приняли решение о поощрении выпускников за 100 баллов. Результаты на ЕГЭ. Сертификат предоставляется для покупки жилья, однако ранее сообщалось, что мера поддержки распространяется только на тех, кто принял решение поступать в Мурманский арктический университет, но среди награжденных были и другие. Так вот, жилищные сертификаты получили студентка Арктического университета и будущий учитель русского языка и литературы Полина Соболева, а также три студентки российских медицинских вузов. Ксения Александрова, Ксения Левченко и Анна Ширай. Родители за них получили сертификаты, потому что сами понимаете, девчонки уже учатся.
2: Вот скажи мне, а если я когда-то выиграл в школе русский медвежонок и тоже отучился в нашем тогда еще техническом университете, задним числом нельзя мне никакой сертификат получить?
3: Не знаю, надо котику конфетку дать.
2: Ты понимаешь, я это слышу все 32 года. Деньгами не пахнет вообще.
3: Ну видишь, времена меняются, теперь деньгами исчисляется. И в праздновании вообще дня первокурсника приняли участие более 2500 студентов. Представляли они 27 вузов и колледжей нашего региона.
2: А знаешь, кто еще принял участие? Нет, нет, не я, Артем Моисеев.
3: Да.
2: Вел, знаете ли, до этого события.
3: Ну, да, ему подходит. И около 2000 первокурсников поступили в Мурманский арктический университет, причем из разных регионов и даже зарубежных стран. Там и Конго, Индия, Азербайджан, Киргизия, Беларусь, Узбекистан. Все пожаловали, так сказать, в гости к нам. Всего было открыто в Арктическом университете 1141 бюджетное место, на высшее образование 600 бюджетных мест, на среднее профессиональное образование. Приемная кампания завершена?
2: Ты знаешь, главное, чтобы после первой сессии уже в декабре-январе количество мурманских студентов резко не сократилось. Mm-hmm. Я потому что знаю сложность, ну, по крайней мере, когда я учился 15 лет назад, была с судоводами и с судомехами. Там бюджетных мест было. Вот там брали вот, ну, вообще всех, мне кажется, с любым баллом. Приходи и зачисляйся.
3: Понятно, но сейчас-то все сократилось, конечно, количество этих бюджетных мест.
2: Я тебе про то, что сложность-то обучения никуда не делась. И люди с низкими баллами такие: о, нормально, заскочим на бюджетное место. И после первой сессии вылетали со звуком вообще. Потому что учиться на таких специальностях вообще.
3: Давай так,
2: учиться вообще, в принципе, сложно. Быть студентом
3: классно,
2: а вот учиться уже, да,
3: абсолютно верно. Так, что происходит в Мурманске? Троллейбус номер 3 не будет доезжать до конечной. Все это связано с ремонтом на улице Академика Павлова.
2: Надолго ли?
3: Минтранс Мурманской области сообщает, что в связи с ремонтом на улице Павлова будет изменено движение троллейбуса номер 3. Ограничения будут действовать в ночное время. И вот сегодня, в ночь на 14 сентября, уже эти ограничения действовали. Правда, до 6:30 утра. Да, и продолжатся такие же ограничения еще с сегодняшнего дня на завтра, на 15 сентября. Больше об ограничении, кстати, речи не идет. И вот как раз-таки сегодня и завтра в период транспорт будет следовать до остановки областная больница. Дальше троллейбус не пойдет. Конечная остановка улицы Академика Павлова пока находится в зоне дорожных работ. Ну и в качестве альтернативы, конечно, предлагают воспользоваться автобусами. Единица, пятерка, десятка, которые до областной больницы довезут. Имейте в виду, сегодня и завтра, получается, Нет, только сегодня уже.
2: Ты не поверишь, я вчера буквально вспоминал тоже про четверку, но вот не про троллейбус, а про автобус. Помнишь, может быть, такой катался в тех же краях?
3: Слушай, ну вот не приходилось мне как-то там ездить на автобусах.
2: Но это было не 15 лет назад, когда я учился в институте, а лет 25, наверное. И я вот очень хорошо помню, что ты вот стоишь на этом кольце около областной больницы и ждешь, когда вот этот горбатый лиаз до тебя допрет. И там вообще вопрос, в горку заедем.
3: И ароматный очень он такой.
2: Там такие сладковатые клубы вообще. Это к разговору о том, что вроде, знаешь, у нас ничего не меняется, поверьте. Я вчера прям такой флешбэк словил. У нас настолько все изменилось, и причем в лучшую сторону. Нужно просто повнимательнее по сторонам глядеть.
3: Да. Торжественная церемония награждения победителей регионального онлайн-конкурса «Сила Севера» в Людях в Мурманске состоялась.
2: Ура!
3: Более 800 заявок, почти 80 тысяч голосов от жителей региона были отданы за людей, победивших в этом конкурсе. В общем, церемония состоялась накануне в Ледовом дворце. 21 номинация. Более 3 часов шло это награждение.
2: А знаешь, кто вел?
3: Знаю!
2: Не я и даже не Артем Геннадьевич
3: Моисеев. Потому что я посмотрела трансляцию. Мне все-таки было любопытно, кто эти люди? Увижу ли я там среди них знакомые лица? Все-таки 21 номинация. А вот ты знаешь, я думала, что я увижу больше знакомых лиц. Да, в общем, от промышленности и науки до культуры, спорта, цифровых технологий, семейные ценности там тоже были представлены. Что хочу сказать. Так, 1500 человек в зале. Кстати, какие активные делегации приехали, особенно из Апатитов. Они, мне кажется, кричали больше всех, их было слышно, и они там с плакатами приехали и поддерживали, так сказать, своих. Ну, Андрей Малахов,
2: да, конечно,
3: ты имеешь в виду, это
2: конечно.
3: Он привез их с собой. Да, Малахов был ведущим этой церемонии. Начиная, наверное, с 4-й или 5-й номинации. А, я сейчас скажу, с какой номинации все это дело-то началось. Когда была номинация «Золотой фонд Арктики». Да, и там такие почетные леди вышли на сцену. Каждая, значит, действительно была этого достойна. И вот после этого они, значит, хватали микрофон у Малахова, открыли вот эту вот коробочку, когда все пошло не по сценарию, и начинали благодарить и говорить, кто они такие и, в общем-то, за что и почему стоят на сцене. А потом Андрей Малахов всех стал отправлять обниматься с губернатором. И говорил: девочки, идите обниматься с губернатором. Чуть ли не после каждой номинации. А вот такое действие там происходило.
2: А я комментировать не буду, я думаю, как ты вот закончишь
3: что
2: всю эту
3: новость. Что еще я хочу сказать? Ну,
2: давай,
3: Денис Майданов там сильно громко спел. Да, ансамбль «Песни и пляски» Краснознаменного Северного флота голосил.
2: Орден Ушакова, знаете ли.
3: Без сомнений.
2: Конечно.
3: И что хочу еще сказать. Среди победителей там была, например, семья с 13 детьми.
2: Сколько? Подожди.
3: 13. Они как пошли. Прямо вот такой вот самая большая делегация. Я сейчас, правда, тебе не вспомню, откуда они.
2: Из Апатитов.
3: Из какого города. Да. Не буду врать. Есть там и мурманчане, семья Банникова, как многодетная семья, победила. Ну и что? Если, значит, вы хотите посмотреть в светлые прекрасные лица этих людей, которые создают наш Север, делают его прекрасным, то скоро портреты украсят фасад центра Родина. Об этом, да, губернатор сегодня сказал на оперативном совещании, добавив, что конкурс решили сделать ежегодным, чтобы Заполярье знало больше людей, которыми можно гордиться.
2: У нас есть шанс, получается.
3: Вот. Ну, шансы есть, наверное. Да, меня интересовала номинация «Голос Арктики», потому что вот Соня Баженова была в этой номинации представлена, да, и Елена Белкина была представлена. Но среди мурманчан победила Екатерина Ефремова. Правда, на сцену она не поднялась. Я думаю, что Катя была просто занята своими прекрасными певческими делами и концертами.
2: Абсолютно точно. Я тут встретил, она с собакой гуляет по центру города.
3: Вчера открылся сезон филармонии, поэтому все понятно, где она была. Да, но вот за Катю мы порадовались.
2: Вообще, давай поаплодируем.
3: Давай.
2: Сейчас только аплодисменты найду. Вот они и звучат. Супер.
3: Да, ну и последняя новость этого выпуска тоже заслуживает аплодисментов и криков «Ура, ура, ура!» В Мурманском океанариуме составляет тестовое выступление. Первое за 5 лет. 5 лет, и тюлени наконец-то вышли, так сказать, на публику. И Филя, которая отметит 39 лет в этом году. И Даша там была, и жива. В общем, все.
2: Ты не
3: все
2: то рассказывай. Трон есть или нет? Ты мне главное
3: не
2: расскажи.
3: Не знаю, я про трон не знаю. Ну,
2: Катя,
3: конечно,
2: надо
3: есть.
2: Узнать.
3: Ты же, Сережа, однозначно он есть. Куда он делся? Потому что это же еще та забава, и многие знают этот трон, но но и немногие на нем посидели.
2: Так вот об этом и речь.
3: Да, да,
2: гештальт,
3: да, да,
2: это
3: да.
2: Не закрытое.
3: Напомню, Мурманский океанариум получил бессрочную лицензию. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало океанариуму вот эту лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Напомню, проводились там большие работы по реконструкции самого здания. И что еще я вам хочу сказать. Все, масштабная реконструкция проведена. По итогам повторной проверки нарушений не выявлено, и теперь Мурманский океанариум может работать на законных основаниях.
2: Давай еще раз поаплодируем. Давай. То, чего мы с вами
3: выжили,
2: ждали.
3: Слушай, да. Все, и животные, и работники, и тренеры. Это, конечно, потому что люди, которые сидели без зарплаты, это было не очень весело.
2: Ждем теперь информации, когда можно будет отправиться.
3: Слушай, пока никакой информации нет, но вот в ближайшее время, да-да-да, все появится, и можно будет идти на представление.
2: Слушай, ну с такими новостями можно и рабочую неделю начинать. Конечно, супер.
3: Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Дуэт

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8.
2: Погода как будто застыла у нас в Мурманске. А и хорошо на самом деле, потому что остановилась она на показателе плюс 11 градусов. И даже если на деревья посмотреть, у нас здесь за окошком чуть-чуть они так колыхаются.
1: Так вот это и удивительно, что ветер-то ощутимый. 4-8 метров в секунду еще и в западном направлении. А на деревьях это не отражается?
2: Это точно.
1: Или, может, листья просто сильно уже облетели?
2: А может, нам шестого этажа просто не так хорошо видно, что там внизу происходит. Но самое главное, обещают нам, что погода будет оставаться приятной. Такие у нее планы на сегодняшний понедельник. До плюс 13 у нас поднимется столбик термометра, и дождей пока нигде не нарисовано.
1: Очень хорошо, замечательно. И даже завтра ни одной капельки, ни одной.
2: Обещают нам и в среду, что у нас будет то же самое, что Екатерина нам только что спрогнозировала. Но вот, а дальше мы смотреть
1: дальше
2: не будем.
1: А дальше не надо, все же
2: зачем?
1: Меняется,
2: мы
1: друзья.
2: Мы в понедельнике сейчас, глядишь, и прогноз тоже будет у нас со временем в лучшую сторону меняться. Напоминаем, у нас плюс 11 градусов, приятнейшие, золотая осень за окошком студии Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка, дорадо и сибас в маринаде. Надах изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Политическая реклама.
4: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».

0: решительно новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Ты знаешь новость, которую я берег и не разбазарил все-таки за прошлую неделю, а знаешь ли, как хотелось, Екатерина?
3: Да представляю, потому что мне тоже хотелось.
2: Ну все это для того, чтобы обсудить с тобой это здесь в эфире. У нас, друзья мои, тут в честь Тейлор Свифт есть такая певица, назвали новый род насекомых. Ученые описали 12 ранее неизвестных видов клопов. Да, и говорят, что вот этих вот прям вылитая Тейлор и ее поклонники. А как сказали авторы исследования, дело в том, что клопы напоминают Тейлор Свифт внешне.
3: Да ладно, ну не знаю, где они там что разглядели.
2: Они имеют бледно-желтое тело с красными участками.
3: Это губы, наверное.
2: В статье ученые даже называют их блондинистыми.
3: Слушай, так ведь не только у Тейлор Свифта есть вот свой род насекомого, там и у Джонни Деппа есть какой-то там паучок скалопендра, и у Леонардо Ди Каприо, и у Анджелины Джоли, и кто-то там мне еще встречался, уже не помню кто. В общем, погуглите, если любопытно.
2: В новый род вошли 4 вида. Первый получил имя непосредственно связанные с Тейлор Свифт, но остальные с ее творчеством. Их видовые названия переводятся с латыни как «влюбленный», «бесстрашный» и «поэты». В общем, отсылки к названиям ее альбомов, видимо, среди ученых, тоже встречаются фанам этой певицы.
3: Настоящий воин! Археолог описал телосложение Дмитрия Донского. Настоящий воин, говорит он, святой князь Дмитрий Донской, был высокого для средневековья роста, широк в плечах, настоящий воин по физическим данным, сообщил в интервью в Рио директор Института археологии РАН Николай Макаров. Если говорить о костных останках, мы видим, что Дмитрий Иванович настоящий воин физическим данным. Рост высокий. Антропологи говорят, что 175-177 сантиметров – это высокий рост как раз-таки для того времени. Люди были гораздо меньше.
2: Это я тебе подтверждаю, потому что есть у нас семейный дом, которому больше 100 лет, и мне для того, чтобы в него зайти…
3: В два раза согнуться.
2: Я каждый раз кланяюсь при входе, понимаешь? С одной стороны, есть такая примета времени, что люди же раньше специально делали такие низкие потолки для того, чтобы ты заходил и тут же, знаешь, приветствовал хозяина, и что там на входе висит. Но и смотря на фотографии, ты понимаешь, что да, родственники раньше действительно были в полтора раза меньше, это тебе подтверждает.
3: Да, напомню, что ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг Донского, и исследования подтвердили, что останки принадлежат именно этому князю.
2: Давайте еще про важное поговорим. Тут ученые нам много новостей накидали за прошедшую неделю. Аналитическая компания Альфа-Гео, которая занимается геопространственным искусственным интеллектом. И такое тоже придумали. Да, в общем, опубликовали они данные по 72 крупнейшим городам мира и назвали те, у которых есть наибольшие риски пострадать от изменений климата.
3: Кто-то?
2: Но и положительные города, которые в
3: антирейтинге. Находятся в безопасности.
2: Да, они есть тоже. В общем, если вы вдруг задумываетесь о том, куда бы вам уехать так лет на 30, вот вам, собственно, варианты. Самый устойчивый к изменению климата городом из описанных, на это важно, оказался город Чикаго. Это не в Саратовской области, если что, это в Соединенных Штатах. На втором месте столица Эфиопии Аддис-Абеба. Дальше расположились Мельбурн, это Австралия. Давай твою географию заодно проверить. Барселона, это где?
3: Испания.
2: Анкара.
3: Что это?
2: Это
3: какой-то восток, Турция, да, действительно.
2: Буэнос-Айрес.
3: Рио-де-Жанейро.
2: Спасибо, я пью твой позор до дна вообще.
3: Я не сильна в географии, Париж, кто какие столицы. Франция?
2: Стамбул?
3: А что это? У нас
2: спасибо.
3: Тоже Турция.
2: Какой
3: слушай, Турция
2: дважды
3: в пятерке, понимаешь?
2: Ну, кстати, хуже всего с устойчивостью к рискам обстоят дела в Индии, в Пакистане, в Бангладеше. Вот в общем, почти все вот эти вот антилидеры находятся в Южной Азии. Объясняется это сочетанием негативных факторов. Наводнение, волны жары, местная инфраструктура, все так
3: но
2: себе.
3: Россия вообще нигде не указывается,
2: да? Давай так, в рейтинге вообще ее не было, но если опираться на…
3: Санкт-Петербург с наводнениями.
2: Абсолютно верно. Собственно, наши ученые взяли тоже на основе тех факторов, которые ученые предложили, проанализировали все у нас и говорят, что один из лидеров рейтинга устойчивости, вот им должна была бы стать Москва.
3: Да.
2: А Петербург из-за своего прибрежного расположения имеет гораздо большие риски.
3: Мешок со слизью из Норвегии. В арктических скалах откопали древнейшее существо планеты. Короче, палеонтологи со всего мира взбудоражены вот этой вот находкой в Арктике, например, норвежской. То, что непрофессиональному человеку покажется в лучшем случае отпечатком папоротника на деле является трехмерными останками ископаемого животного. Харния называется это животное. Жило оно приблизительно 560 миллионов лет тому назад. Представляло собой мешок со слизью. Именно поэтому так впечатляют вот эти трехмерные останки. Смотри, вон, видишь, фотография. Реально, как будто бы папоротник застыл на камнях. Исследованиями занимались ученые Кембриджского университета. Ну и доисторическое животное представляло собой что-то наподобие сидячей медузы. Конкретно вот экземпляр, который нашли, был смыт подводной лавиной, погребен под слоем ила, который запомнил Харнию и сохранил ее тело трехмерное.
2: Ну, вот вопрос, Катерина, вот понимаешь, стоит ли при жизни вот собой заниматься, столько тратить сил на себя, чтобы потом прошло время и тебя обзывали мешок со слизью.
3: Мешок со слизью.
2: Сидячая медуза.
3: Слушай, ну это еще все не скоро. 560 лет до нашей эры. Ты только представь вообще эти периоды.
2: Ну, я этих времен уже не помню,
3: ну,
2: Катерина.
3: Ну, конечно.
0: Это действительно новые слова в науке и технике.
1: Все по

0: Реклама.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
2: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
1: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
2: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания.

0: Фактомат.
1: Второй раунд нашего утреннего розыгрыша. Напоминаем, на кону у нас на этой неделе кружки, фирменный Power Hit Radio со свежими надписями с пылу с жару, как говорится.
2: Да.
1: Если вам еще для вашей коллекции сервиса чего-то не хватает, или, может быть, как у меня, например, у вас нет ни одной кружки, звоните к нам в студию 488-448. Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Андрей.
1: Здравствуйте, Андрей. Ну что, битва титанов?
2: Битва титанов, по-другому не скажешь, точно.
1: Готовь, Катерина, дополнительный вопрос. Чую, понадобится у нас, потому что Юрий играл час назад и был, скрывать не будем, хорош. Андрей его тоже знает.
2: Андрей тоже всегда прекрасно играет.
1: И вообще, я думаю, что чертовски, чертовски
2: прекрасен. Так, давай, пожалуйста, про 14 сентября все подробности событий.
1: Екатерина, давайте перейдем к народному календарю. Поехали. По народному календарю Сёмин день или начало бабьего лета. Если сегодня ясно, то и вся осень будет теплой. Верите в такую примету?
3: Ну пусть да.
2: Конечно, вы посмотрите за окно.
1: Ну а осадки намекали, что осень тоже будет с дождями. Но это не про нас сегодня, конечно. 14 сентября Всемирный день журавля. Они обитают и в Мурманской области. Видели хоть раз?
2: Журавли.
3: Нет, не видел, но, возможно, обитают.
1: И правильно вы отвечаете. Серые журавли занесены в региональную красную книгу со статусом «Уязвимый вид».
2: На болотах живут.
1: 1867 год вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Но следующие тома собирал Энгельс. Да или нет?
2: Может, такое быть.
1: Карл
2: Маркс, Фридрих,
1: не зря их все... Вместе их изображают. Маркс просто не мог уже следующий дома собирать. Умер человек. 130 лет назад в Петербурге открылся будущий институт физической культуры Лесгофта. Лесгофт – это аббревиатура. Все верно?
3: Нет, фамилия.
1: Ну, конечно. Это ж не Ленинерго какой-нибудь. Лесгофт, он, извините, Петр Францевич. Вот. 1900 год. Открыт Павелецкий вокзал в Москве, а всего в столице 30 железнодорожных вокзалов. Да или нет?
3: 30. Нет.
2: Многовато,
1: абсолютно
2: конечно,
1: верно. Сергей. Их пока 10, но

0: Завтра нужно будет снова эту информацию перепроверить.
1: Это же Москва.
0: Конечно. В 2002 году во Вьетнаме установлена 30-тонная статуя Будды. И это, естественно, самая большая статуя Будды в мире. Верите в такое?
1: Во Вьетнаме самая большая.
2: Пусть да.
0: А вот все-таки в Китае, вы знаете, высекли Будду в скале 71 метр, аж в высоту она получилась, поэтому во Вьетнаме сейчас покусывают
1: это точно, в два раза больше.
0: Да. А в этот день родилась певица Эми Вайнхаус, ее восковая фигура есть в музее Мадам Тюссо, да или нет?
2: Да.
1: Да.
0: Если уж там для Джастина Бибера место нашли, то Эми Вайнхаус там прямо-таки положено быть. Ну и 38 лет назад родился биатлонист Мартен Фуркат, и он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. Как считаете?
2: Слушайте, ну, наверное, нет все-таки. Может, там Бьёрдален побольше.
0: Я тоже эту фамилию вспомнил. Но
1: это соперничество, да?
0: Да, как говорит статистика, что все-таки Бьёрдален не в то время бегал, когда еще денежек было поменьше в биатлоне. А Фуркат приехал прям в очень жирные времена для биатлона, но почему-то сумма не указана, сколько денежек он заработал. Это точно. Но все-таки шестикратный еще олимпийский чемпион.
1: Так, Андрей, ну смотрите, прекрасно вы, безусловно, играли. Но вот немножечко вас вели в заблуждение Будда и Фуркат.
0: Но это все для того, чтобы мы с вами завтра снова созвонились у нас, потому что Юрий взял, да и 8 из 8 выбил. С ним и так было очень непросто соперничать в любом случае. Тут еще и две промашечки у вас были, но биатлонисты, знаете, уходят на дополнительный круг. Завтра с вами услышимся. Спасибо, что нам позвонили сегодня. Ну а Юрию сейчас будем за эфиром дозваниваться и рассказывать, что может приходить и кружечку забирать. Если вам тоже такое надо, 9:50 и 10:50. Фактомат у нас здесь на 104.5.
1: Всю неделю.
3: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Сегодня на календаре у нас день слушания шорохов, но мы сколько вам говорим, это не шорохи, это ваши утренние ведущие здесь на 104.5 до 11 утра каждый будний день вместе с вами это время проводят.
2: А еще какой сегодня день? Ну, ты день понимаешь? У меня все под контролем.
1: О, мы по этому поводу, кстати, будем песни слушать, но хотелось бы еще зацепить день садовода в Ульяновской области.
2: Там они особые садоводы.
1: Чтобы вас порадовать немножко тем, что у нас здесь в Мурманске происходит. Вчера я созванивался со своими родственниками, которые живут на Волге, но не в Ульяновской области. Но в Нижегородской области они живут. К разговору про погоду, которые там установились, они говорят, очень приятно, очень классно, плюс 15 градусов.
2: Ну, а ты им что сказал?
1: А мы-то недалеко с вами ушли.
2: Так
1: у нас,
2: вот.
1: Так я тебе об этом и говорю, это сплошные плюсы. Плюс 12 у нас прямо сейчас на эту минуту. Но и день у меня все под контролем. I'm on top of the day. И по этому поводу у нас песня звучит прямо сейчас. Но я против, если честно, чтобы прям вообще все было под контролем.
2: Нет, давайте маленьким шалостям.
1: Немножечко.
2: Неожиданностям.
1: Да.
2: Приятным.
1: Ну и тем более понедельник. Ну зачем все под контролем?
2: Нет.
1: До обеда поработали и пасьянс сидим раскладываем.
2: Ну,
1: у меня такой план, если честно. Все, до завтра, услышимся во вторник.
2: Всего хорошего. Утренний ведущий Сергей Сачков.
1: Да, и Катя Новикова.
2: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибридкары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», который получит отдельное название «Патриот X», приближается к старту продаж. На днях портал «Автоньюз» заметил в Москве несколько экземпляров новинки, которые привезли для завершения сертификации. Пишут, что по внешности и оснащению нового «Патриот X» сюрпризов не будет. По сравнению с дореформенной моделью, внедорожники имеют слегка измененную решетку радиатора и полностью светодиодные фары. Главным же техническим изменением обновленного флагманского УАЗа стало появление под капотом двухлитрового турбодизеля «Аджак» мощностью 136 лошадок. Производство его уже локализовано в России. Пару ему составила новая шестиступенчатая механика, выпускающаяся по лицензии того же «Джак» на индустриальной площадке ЗМЗ в Нижегородской области. Производство УАЗ «Патриот X» на Ульяновском автозаводе уже началось, но пока только в обкаточном режиме.
0: Акселератор.
3: И в продолжении темы российских машин электрический кроссовер «Юма-5» вышел в розничную продажу в 41 регионе страны. Созданный компанией «Эмрус» и «Яндексом» электрический кроссовер выпускается на мощностях московского автомобильного завода «Москвич» и доступен для бронирования в двух комплектациях. В базовой версии «Про» он оснащается электромотором 136 лошадиных сил, а в топовом исполнении «Макс» его отдача возрастает до 204 лошадиных сил, что позволяет разгоняться с места до сотни за 8,5 секунд. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 63 кВт-часа со встроенной системой термостабилизации и опциональным автономным отопителем дает запас хода до 360 км зимой и 420 км летом. Зарядить ее до 80% можно чуть ли не за 25 минут. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибридкаров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: One Hit Music Station.
1: Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Get the hit.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power.
3: Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Hard, powerful, and mind-blowing.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 707-105.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Your number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустит томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис, министр спорта Светлана Наумова и глава города Иван Лебедев. ФОК стал дополнением к инфраструктуре комплекса «Авангард». Кроме того, там уже есть площадки для игр на открытом воздухе, пространство «Сопки спорт», «Сопки озера», более 60 детских площадок, спорткомплекс «Снежинка» с экотропой. Новый комплекс оснащен всем необходимым для занятий разными видами спорта. В Мурманске продолжается снос старых аварийных домов. На улице Сомова демонтировали деревянную двухэтажку. Как сообщает издание «Мурманский вестник», в ближайшее время будет снесен сгоревший дом на улице Зеленой. В октябре под снос пойдет сгоревшая деревяшка на улице Сполохи. Всего в этом году предполагается снести 52 аварийных дома в Мурманске. Это рекордное количество за последние годы. В Мурманске троллейбус номер 3 не будет доезжать до конечной. Это связано с ремонтом на улице Академика Павлова, сообщает Минтранс региона. Ограничения будут действовать в ночное время с 22:45 до 6:30 утра в течение 2 суток. В этот период транспорт будет следовать до остановки областная больница. Дальше троллейбус не пойдет. Конечная остановка улицы Академика Павлова пока находится в зоне дорожных работ. В Мурманске состоялось первенство региона по парусному спорту среди юных яхтсменов в классе «Оптимист». Развернулась серьезная борьба, каждый участник проявил волю к победе. По итогам соревнований победу одержали Ксения Маркина и Лев Моисеев. Серебро получила Ника Съедина и Тимур Арсланов. И на третьем месте Полина Евменова и Максим Кожевников. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду».
0: Power Hit Radio. New and fresh.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
7: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной.
6: В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточные оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
6: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
9: 104.5.
10: Today's best music.
9: FM. Power Hit.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
1: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточно-объездная дорога.

0: 212 603 311.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.
4: New and fresh music. Fresh.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.
1: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустит томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Массовая вакцинация северян против гриппа стартует с 21 сентября. В Мурманскую область начала поступать обновленная вакцина. В препарате заменили 3 компонента. Это редкая практика, и решение такое принято специально для того, чтобы защитить жителей от новых актуальных штаммов вируса. Препарат прошел все испытания. Первая партия, 5000 доз, уже поступила в Мурманскую область. Ее распределят для вакцинации в образовательных учреждениях. Поступление основного объема вакцины ожидается 18 сентября с 21 сентября. В всех поликлиниках Заполярья стартует массовая прививочная кампания для взрослых и детей. Как сообщили в Минздраве Мурманской области, пройти иммунизацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства. В Китае завершили строительство рыболовного судна для Мурманска. 13 сентября его спустили на воду, чтобы затем отправить в порт приписки Мурманск. Как сообщает ГТРК Мурман, судно называется «Борис Кудрин», названо в честь бывшего генерального директора НПП «Вега». Репродуктивное здоровье по сертификату молодоженов начали проверять по расширенной программе. В программу включены дополнительные исследования гормонального фона, диагностика железодефицитных состояний, а также тесты на инфекции. Добавлены УЗИ-исследования для мужчин и женщин. Помимо этого, теперь воспользоваться сертификатом молодоженов в полном объеме могут в том числе, если один из членов семьи военнослужащий. Напомню, во время регистрации брака пара получает документ, позволяющий бесплатно и по зеленому коридору пройти медицинский скрининг. Сертификат предоставляется парам в возрасте от 18 до 49 лет. Мурманская школа номер 23 получила новую спортивную площадку. Образовательное учреждение находится в лыжном проезде. У ребят теперь есть футбольное поле с новым покрытием, волейбольная площадка и зона с уличными спортивными тренажерами. Обустройство выполнили в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта. Хоккеисты «Арктики» привезли кубок победителей из Карелии. Наша команда одержала уверенную победу в турнире за кубок главы Республики Карелия. В решающем матче спортсмены встретились с молодежным составом клуба «Динамо Карелия». Победили соперника разгромным счетом 4-1. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.

0: если села батарейка. Power Your Day.
1: Программа Power Your Day на 104.5 No Sleep, потому что уже середина дня. Вообще-то у микрофона Мария Фрейман. 3 часа у нас впереди, чтобы пообщаться, послушать любимые композиции. Кстати, в финальном часе Power Your Day будут гости. С ними будем говорить про культуру, развлечений. Да, вот так. И традиционно передавайте свои приветы и поздравления, пожелания. Все это отправляйте обычными сообщениями через наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте. Можно позвонить, но вдруг у человека в понедельник до 14 сентября день рождения. Чего ж не позвонить-то и во всеуслышание не заявить, что вот такой замечательный, прекрасный мурманчанин живет у нас в городе и что-то ему пожелать. Так что, пожалуйста, номер телефона 488-448 и начинаем.
2: You are listening to Power Hit Radio.
0: Get the hits.

Интересный звонок сейчас был за эфиром, и это поздравление звучит оно так. Поздравляем дядю Бифа, желаем здоровья, успехов и семейного благополучия. Поздравляем с днем рождения. И я полюбопытствовала, от кого сие поздравления. Говорит, от дяди Бата. Я говорю, что это у вас там за игрища такие с именами? Это клички. Бурмачане дружат с детства. И вот клички или в юности были даны друг другу. Так они прикрепились и на всю жизнь. Итак, дядя Биф, принимай поздравления с днем рождения от своих друзей. И в честь тебя прозвучат сейчас Авичи и Imagine Dragons.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. В Мурманске сейчас за окном около 11 градусов. Ветер западный до 7 метров в секунду. 15 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет дождливо, а на востоке области так очень дождливо. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет северо-западный умеренный. Ночью от 2 до 7 градусов тепла. При прояснениях столбик термометра будет опускаться до 2. А вот днем воздух все-таки еще будет прогреваться аж до 13 градусов. В столице Кольского Заполярья завтра облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Ветер будет умеренным. Плюс 4-6 это ночью, днем до 11 градусов выше 0. И если посмотреть немножечко вперед, то вот так вот основательно портится погода. Начнет, наверное, ближе к четвергу, а нам предстоит еще буквально 2-3 дня более-менее комфортной осенней погоды пережить. Так что скрестим пальцы, пусть так оно и остается. Итак, сейчас в городе плюс 11. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

мощный вокал Бекки Хилл продолжит наш музыкальный трехчасовой марафон в Power You Day. Прозвучит песня в честь всех отдыхающих. Да, есть среди наших слушателей счастливчики, которые продлевают летнее удовольствие, находясь в отпуске.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огрнип 310-519-025-1061.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
1: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21. 43-67-41. Nissan-Мурман.ру.
0: Power Hyundai.
6: Замечательное сообщение. Оно же музыкальная заявка от нашего слушателя Киберловича. Пишет: в пятницу увидели объем работы, в понедельник осознали. Ну и какая же песня подойдет ремцеху профби? Ну, конечно же, понедельник. Сижу, улыбаюсь.

0: Автохит.
1: Начинали мы этот час с заявки на трек от Blueprint «Звони мне». А теперь в противовес «Не звони мне» от Mabel, трек 19-го года. Но история стара как мир. Она разлюбила и ушла. Он продолжает тосковать, залипать на фото и звонить. Так вот, не делай этого больше, потому что она на вершине своего счастья, своей свободы. Ей не нужно больше потакать твоим капризом. Да, это больно осознавать тому, кого покинули, но не звони. Так будет лучше для всех. Тем более она вообще-то занята. Она отправляется на вечеринку. Автохит на 104.5. Еще один жизненный опыт в песенном изложении.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венги мебель». Мебель.

0: животноводства в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. Справедливая Россия предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
1: Сила твоего дня.
2: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21 43 67 41. Nissan-Murman.ru.

3-5, и в сентябре проводится первый этап этого конкурса. И, конечно, очень логично, что он посвящен Мурманску. Тема так и называется «Любимый Мурманск», ведь совсем скоро у нашего города день рождения. В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. Конкурс рисунков, уточняю я. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора. Приз «Алиса», «Яндекс», «Станция». Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венгемебель». Причем вот этот второй приз, да, сертификат, это среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Очень часто, или в прошлом сезоне, родители, да, ну вот как вы сравниваете, прислал ребенок рисунок 3-летний, и девочка там 12-14 лет нарисовала, конечно, уровень разный. Вот для того, чтобы уравнять шансы с помощью лотерейной системы, мы и будем разыгрывать этот сертификат. А главный приз проекта – это сертификат аж на сумму в 100 тысяч рублей для заказа мебели от Венге в детскую комнату. Он будет разыгран тоже с помощью лотереи среди всех абсолютно, вот всех этих этапов, там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

0: среди участников конкурса 31 декабря. Вот такой фантастический подарок может достаться вам и вашему ребенку. Просто за участие в конкурсе рисунков на 104.5. Пожалуйста, обязательно прочитайте правила. Они опубликованы в группе ВКонтакте по Орхидрадио. Фото детских работ присылайте сообщениями тоже в нашу группу. Мы создаем раз в неделю альбомы по темам, и там вы можете отслеживать, что учтено. Да? Итоги сентября мы подведем в прямом эфире с 18 до 18.30 2 октября, прямо накануне дня рождения Мурманска. Еще я помню прекрасно, как я сама в детстве участвовала в подобных конкурсах, но мое детство было это вот доперестроечные времена, времена перестройки. И что там были за призы? Ну, коробка карандашей или фломастеров, или красок. Да уже счастье, здесь вон какие суперпризы, так что обязательно участвуйте. Будем болеть за каждого.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Второй час нашего дневного эфира. Продолжаем раскачивать хорошее настроение, культивировать его, преумножать. Способы наипростейшие, но одни из самых результативных. Это заказать любимый трек из фонотеки Power Hit Radio. Это возможность передать привет или поздравление, сказать комплимент близкому любимому человеку. Отправляйте обычными сообщениями все это через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте и все. Хорошее настроение в кармане. Меня зовут Мария Фрейман. В этом часе, кроме музыки, еще 2 минуты с пользой. Наша постоянная рубрика, а также автохит. Ну а в финальном часе Power Hit Day сегодня будут развеселые гости. Расскажут нам про тренды в сфере развлечений. Вот так.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Двадцатку был на лето у нас перерыв, а теперь, да, хит-парад Power и в эфире по выходным звучит, и тогда же размещаем программу в информационном канале во ВКонтакте, выпуск уже там, и там же подборка всех блоков, выпусков за неделю 2 минут с пользой, так что заходите в информационный канал во ВКонтакте, Пархит Радио слушайте, а вообще полистайте, там много чего любопытного.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hyundai. Энергетический коктейль из вашей любви.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Вот уж не ожидала такого сюрприза от погоды. Думала, что на 11 градусах мы остановимся. Оказывается, уже плюс 13 в Мурманске. Ветер северный до 8 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». Завтра, 15 сентября, синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами будет дождливо на востоке региона. Так очень дождливо, заранее нас предупреждают. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет северо-западным умеренным. В ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. При прояснениях прохладнее, понятное дело, до минус 2. А вот днем, ну, роскошество, да. Осенняя пора такая приятная еще продолжается. Плюс 8, плюс 13 градусов. И примерно такая температура воздуха будет и в Мурманске завтра. Ну да, облачная с прояснениями погода, но без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью прохладнее, от 4 до 6 градусов. Напомню, что сейчас в городе плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранив 310-519-025-1061.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
6: Через 15 секунд послушаем Дюка Дюмон. Это заявка от Виктории, Елены и Константин из Петербурга. Тоже вижу ваши музыкальные заявки в ближайшее время. Постараюсь все исполнить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. В мире здорового питания полно странных трендов, но тот, который мы сейчас упомянем, пожалуй, самый волосатый. Если вы до сих пор тратите время на то, чтобы очистить киви от шкурки, превращая сочный фрукт в склизкое нечто, остановитесь. Доказанная медицина официально разрешает, одобряет и даже рекомендует. Ешьте киви прямо с кожурой. На 104.5 две минуты использую. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Неужели киви нужно есть с кожурой? Да. Вместе с этими странными волосками. И вот почему ваш организм за это споет вам дифирамбы. Клетчатка на максималках волосатой кожуре киви содержится в 3 раза больше пищевых волокон, чем в самой мякоти. Для нашего кишечника это идеальный природный детокс и лучший способ забыть о чувстве тяжести. Концентрат витаминов. Шкурка буквально перегружена витамином С и витамином Е. Съедая киви целиком, вы получаете мощный удар по свободным радикалам и мощную поддержку иммунитету. Ферментативный взрыв. Именно в кожуре и под ней прячется максимальное количество актинидина, фермента, который помогает желудку мгновенно расщеплять тяжелую пищу, особенно мясо и сыр. Но вопрос не праздный. Как это есть, чтобы не сойти с ума от текстуры? Все просто. Не нужно пытаться жевать дикий немытый кактус. Выбирайте более мягкие сорта. Это во-первых. Например, золотое киви. У него шкурка почти гладкая. Если у вас обычный зеленый фрукт, просто хорошенько потрите его под проточной водой, жесткой стороной губки для посуды или щеткой. Большая часть волосков смоется, а оставшая часть при укусе вообще не почувствуется. Понять и принять. Хватит чистить. Просто моем киви, отрезаем попки, нарезаем кружочками и едим как яблоко. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
2: Сороте Карабао уже звучит на 104.5. Это привет всем нам и наилучшие пожелания от Константины. И особый привет Санкт-Петербургскому университету телекоммуникаций.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Дэв и Энрике Иглесиас, который чувствует себя обнаженным, да, беззащитным перед очарованием этой девушки. Ее, правда, не одобряет его окружение, но ему плевать, потому что это его жизнь, и да, он выбирает ее. И при этом хотелось бы немного уверенности, что она тоже его выбирает, тоже его любит. А вот здесь-то и проблема, потому что девушка гарантии не дает.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас Армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: Power Hyundai.
0: Сила твоего дня.
1: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Мурман.ру.
0: Power Hyundai.
6: Елена, для вас уже звучит Милен Фармер. 100 лет не радовала нас девушка новинками. Далее выполню заявку Егора на трек «Ловлю».

как всегда, подготовила Екатерина Новикова. А сразу после мы нырнем в атмосферу развлечений, трендах в Мурманске и в России в целом нам расскажут наши гости. Они уже пришли к нам в офис Power Hit Radio, набираются сил и смелости, такие большие бородатые парни.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустит томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманской области подвели итоги реализации программы «На севере твой проект». Инициативными жителями региона было подано 253 заявки из разных муниципалитетов. На реализацию проектов из средств областного бюджета выделено 300 миллионов рублей. Больше на 100 миллионов рублей, чем в прошлом году. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк сегодня на оперативном совещании. Она отметила с прошлого года необходимость софинансирования инициативных проектов гражданами отменена. Теперь проекты реализуются за счет средств областного и муниципального бюджетов, а также с привлечением средств юридических лиц. На сегодняшний день полностью завершены 43 проекта. По 21 объекту работы близятся к завершению. Отбор инициатив для реализации в 2027 году начнется 23 сентября. Есть в программе нововведения. С 2027 года также появится отдельная категория для товариществ собственников недвижимости. Капитальный ремонт нижней площадки Мурманского вокзала должен завершиться к 30 сентября. Работы идут с опережением графика. Обновляют ливневую канализацию, установят пандусы на тротуарах. На привокзальной площади также предполагается концепция «Чистое небо», провода переносят под землю. Большую часть уже демонтировали. Кроме того, появится на привокзальной площади лестница, ведущая к верхней площадке. Также установят дорожные знаки, нанесут разметку. Начальник управления дорожного хозяйства Мурманска Евгений Терешин сообщил, на следующий год в планах соединить две площади – верхнюю привокзальную с железнодорожным вокзалом. Напомню, пока продолжается ремонт нижней привокзальной площади, пригородные автобусы отправляются от площади спорта. Флаг Североморска доставили на космодром Байконур. Международный профсоюзный автопробег от Заполярья к звездам стартовал в Сафоново и завершился в Байконуре. Он был приурочен к 65-летию первого полета человека в космос. Участники преодолели более 4000 километров. Пробег объединил членов профсоюзов Северного флота, волонтеров, активных жителей нескольких регионов страны. В Байконуре участники развернули флаг России, посетили музей космодрома, сообщает ГТРК «Мурман». В долине уюта состоялся чемпионат и первенство Мурманской области по роллер-спорту. Спортсмены состязались в дисциплинах фристайл-слалом, фристайл-слалом скоростной, спринтерские дистанции на 100 и 500 метров. Всего побороться за медали решили порядка 50 мурманчан. И еще один чемпионат состоялся на площадке долины уюта. Это чемпионат Мурманской области по скейтбордингу. Спортсмены состязались в дисциплине скейтбординг улица. Среди участников воспитанники Мурманской областной спортивной школы Олимпийского резерва. Соревнования стали важным этапом для формирования сборной команды Мурманской области для участия в Кубке России в 2027 году. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Приятный момент, когда мы принимаем у нас в студии Пархит Радио гостей. Всем здравствуйте. Сразу скажу слушателям, что у нас за микрофоном не только Мария Фрейман, вы меня уже в течение двух часов слушаете, но и Константин Бирюков из Москвы. Здравствуйте, это запускающий арт-директор сети «Руки вверх бар». И по правую сторону от меня Максим Куницын из Череповца, арт-директор «Руки вверх бар» Мурманск.
1: Да, вот друзья, всем привет.
0: На что потратили первую половину дня? Просыпались только встали или уже где-то погуляли, побывали?
2: Смотря когда.
0: Сегодня утром.
3: Работали.
2: Я грущу весь день. Я не хочу улетать.
0: Настолько зацепил город Мурманск.
2: Здесь люди душевные, не открыты.
0: Ладно, комплименты успеете накидать еще в финале этого часа. Давайте пока начнем по делу. Итак, мы услышали, кто вы. Константин из Москвы, Максим из Череповца. Что вы все делаете в Мурманске? Вижу кодовое слово «Руки вверх бар».
2: Так, ну я начну первый.
3: Давай.
2: Иерархии, да, там.
3: Давай.
2: Москва вещает.
0: Так.
2: Да, я, соответственно, прилетел сюда, в Мурманск, чтобы сделать запуск. То есть я недолго, к сожалению, вот, запустил, полетел дальше, но удаленно буду смотреть, контролировать, вот, пока не пойдет все как надо, как атомный ледокол. Вот, разбивая все льды и все замерзшие сердца.
0: Да, наши стильные ретро-вечеринки, они уже начались вот на этих выходных, насколько мы поняли.
2: Было очень жарко. Я похудел на 15 килограмм.
0: Что-то не верится, глядя.
2: Я был больше.
0: Так, Максим, я вижу, что вы из Череповца,
3: да.
0: Но тут же Мурманск написано, вы у нас остаетесь?
3: Верно, я остаюсь с вами, чтобы «Руки вверх» бар становился с каждым разом все ярче, все интереснее, все теплее для мурманчан. И даже зимы мы перенесем очень-очень жарко.
0: Я сразу хотела спросить, а вы знаете, что такое холодная зима в Череповце? Там насколько холодные зимы?
3: Не такие, как у вас, я так полагаю, но морально и физически готовлюсь.
0: Ладно,
3: утепляюсь.
0: В нашем полку прибыло будет еще один человек, который наконец-то увидит, что мурманская заполярная зима – это вообще не холодно. Это ветрено и снежно. И темно. Вот так.
2: А у нас, да, солнечное.
0: А у вас?
2: Сочи.
0: Да.
2: «Руки вверх» бар именно.
0: Я поняла. Хорошо, тогда буквально через несколько минут мы продолжим общение. Там мы углубимся в культуру ретро, поп-музыки, конца 90-х, начала 2000-х. Вот про все это вы нам и расскажете.
3: Договорились.

0: слушатели и мурманчане уже, наверное, в курсе, что в городе появилось новое место для развлечения и отдыха. И вот наши гости имеют к этому непосредственное отношение. Константин Бирюков был вообще ведущим открытия торжественного, а Максим Куницын, он у нас останется с нами в Мурманске, как мы уже поняли, чтобы качество не терялось, чтобы только росло. Ну, расскажите, как прошла церемония открытия «Руки вверх» бара?
1: Как это прозвучало? Церемония открытия.
0: А как еще?
1: Это сейчас прозвучало очень хорошо. На самом деле было ярко. Потому что, я говорю, у меня до сих пор эмоции непередаваемые. Большая, крутая реакция от людей. Что мы делали, так, какие свои особенности, какие-то свои традиции, которые мы показывали. То есть некие фишки. Понятное дело, они, конечно, есть у всех. Но... А мы делали так, чтобы люди посмотрели, что же такое 90-е, что же такое нулевые, что же такое, в принципе, наша точка притяжения и чем мы любим радовать. Чемобалы. Вот именно так. И это было не только в интерьере, не только в декоре, в фотографиях. Это было еще и на сцене. Но ручки были только вверх.
0: Только вверх. Ну, вы мне сейчас за эфиром рассказали, как тепло вас встретили мурманчане и мурманчанки.
1: Это было очень тепло. Я бы даже сказал, местами горячо.
0: Местами горячо. Так, Максим, у вас какие впечатления остались от момента запуска?
2: У меня в первую очередь в голове визуально стоят счастливые лица мурманчан. Не только гостей, но и команды, в том числе бара. То есть у нас очень так с теплом открылись, набрали очень классную команду, которая вот прям вникли вот в эту эпоху 90-е, нулевые. Если те, кто помоложе, они просто хотели видеть, потрогать, пощупать, как это. Если те, кто провел это время уже в осознанном состоянии, там, скажем, возрастом моих родителей или кто постарше, то есть они окунулись обратно в эту атмосферу. И это было такое беспредельное счастье. У меня до сих пор стоят перед глазами лица гостей, которые говорят спасибо. Спасибо, что вернули нас в это состояние.
1: Я бы сказал, мы машина времени.
2: Да, абсолютно.
0: Знаете что, вот вы сейчас такие слова красивые произносите, окунуться в атмосферу 90-х. Вот давайте через несколько минут поговорим про феномен. Почему, когда мы ныряем в прошлое, казалось бы, наверное, круто в будущее, но когда мы ныряем в прошлое, вот в эти самые начала 2000-х, что с нами происходит? Какая магия, что мы вдруг начинаем чувствовать себя счастливыми? Все, через несколько минут не расходимся никуда.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Если села батарейка... Power Hyundai.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске по-прежнему около 13 градусов тепла. Ветер северный, но слабый, всего лишь до 8 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают на территории региона облачную с прояснениями погоду. Местами будут дожди, на востоке области сильные. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха в ночные часы до 7 градусов тепла. При прояснениях столбик термометра будет опускаться до 2, а вот днем воздух прогреется до 13. В столице Кольского Заполярья в Мурманске завтра будет чуть прохладнее, всего лишь до 11 градусов выше 0. Ночью от 4 до 6, но зато пусть нам завидуют остальные города Мурманской области, завтра мы обойдемся без осадков. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Вот чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Мурманский. Дневной эфир на Power продолжается. У микрофона Мария Фрейман. И вместе со мной в студии два гостя. Константин Бирюков и Максим Куницын. Оба они имеют непосредственное отношение к «Руки вверх бару» и к ретро-культуре. Хотя по ним это совершенно не скажешь. Большие, бородатые, современные, смешные парни. Только что выяснили, что, оказывается, они не в курсе, что мы все фанатеем от трека про апатиты, который спел Сергей Жуков. Как же так, ребята? Это ваш руководитель, это ваш босс. Вот если он узнает, что вы не знаете про эту песню, которая у нас, кстати, в прошлом или позапрошлом году частенько звучала на 104.5.
1: А давайте вырежем из эфира. Вот так сделано два чека, и все.
2: Сейчас Сергей Евгеньевич, еще дозвонимся?
1: Да, сейчас скажу. Пополь, ты что не рассказал, что есть такая песня классная?
0: Кстати, каково это работать в непосредственной близости от такой звезды? Этот человек все контролирует, вас контролирует, или он полагается на ваш профессионализм?
1: Во-первых, он полагается на профессионализм, но при этом контролирует, смотрит, поэтому... Если там
0: и сейчас?
1: Сейчас не знаю. Мало ли вдруг он сейчас где-то подключился, слушает, скажет потом: «Алло, Борода, привет». Он меня так называет, мило, Борода. Ну, не знаю почему, но у нас так сложилось. На самом деле Сергей Жуков доверяет, это первое. А второе, это большая ответственность работать с легендой. Потому что, как ни крути, Сергей Евгеньевич — это легенда. И причем легенда, которая собирает везде большие стадионы. И как раз все знают, что Мики, рекорды большие и так далее, поэтому перед ним ответственность невероятно большая.
0: Еще бы, вот своим незнанием или некомпетентным каким-то поведением вы можете подпортить ему ауру тоже.
1: Не только этим. Да, там можно, и там главное все делать красиво, аккуратно и, соответственно, не допускать каких-либо ошибок. Прям глобальных, больших. Какие-то маленькие, безусловно, они всегда есть, потому что на ошибках мы учимся.
0: Вот когда мы говорим красиво, аккуратно, все, вот что имеется в виду? Про музыку в стиле «Руки вверх», вот конца 90-х, начала 2000-х, мы понимаем. Но ведь, когда проводишь вечеринку, ведь атмосфера не только от музыки зависит, от много чего еще. Я не знаю, вкусная еда, интерьеры, дресс-код.
1: У вас есть дресс-код? У нас есть и дресс-код. Поэтому если кто-то приходит полностью в образах 90-х, причем не просто какой-то один элементик, там какая-нибудь финичка одна висит, либо, например, просто олимпийку какую-нибудь надели, а пришли в полноценном образе, красиво, вот прям подготовились, как будто с антресоли только что стянули вот так ручкой, достали, говорят, долгожданно, все, не будет больше пылиться. Соответственно, мы можем там сделать либо подарок, либо сделать так, чтобы человек улыбнулся.
0: Ничего себе.
1: То есть можем за это сделать, будем так называть, даже не поощрение, даже не знаю, как назвать, просто подарок. Сделать человеку подарок за то, что он реально подготовился, пришел в этом образе.
0: Ну, помните, перед тем, как уйти на такую паузу, мы говорили с вами о том, что обязательно нужно затронуть тему вот этого феномена возвращения в прошлого. Мы это говорим слово ретро, но под ретро можно понимать и 70-е, и там, не знаю, 30-е. Мы говорим конец 90-х, начало 2000-х. В чем их секрет? Почему нам кайфово время от времени быть в этом времени?
1: А я вот думаю, можно, знаешь, как сделать? Я начну, Максим продолжит, то есть, чтобы у каждого были свои мысли. Да. Потому что в любом случае мы в первую очередь, по большей степени мы про 90-е и про нулевые. Не только про начало, а про нулевые. То есть мы, как я сказал ранее, машина времени, мы ностальгия. И гости к нам приходят, потому что для них это воспоминания. Так как мы транслируем вот эти воспоминания через какие-либо тактильные ощущения. Это я говорю про то, чтобы пойти кассету так покрутить пальчиком либо карандашиком.
0: Да.
1: Это тоже есть. Прикоснуться к уже легендарной вишневой девятке, которая тоже там стоит.
0: Так.
1: Соответственно, мы даем людям, особенно тем, кто прошел 90-е, не будем говорить в каком возрасте, проходили по-разному, нулевые, чтобы они послушали музыку, посмотрели на эти все элементы, такие, блин, круто. И где-то там яркое вот это воспоминание, как там с пацанами по двору бегали, либо там за гаражами, не буду, конечно, говорить, что делали, но за гаражами что-то делали с пацанами, с девчонками.
2: А может кто-то до сих пор продолжает это делать?
1: Мы не знаем, конечно, свечку не держим. Да, вот поэтому мы-то носим воспоминания, и, конечно, мода, она всегда циклична. Но есть то, что остается легендарным. И, на мое мнение, самая лучшая музыка была написана как раз-таки в период конца 90-х и нулевые. В особенности мой любимый 2008 год. Я его люблю, как не знаю что.
0: Максим, а вот, может быть, вы со мной согласитесь, что еще кайф вот, вот этой культуры, то, что песни простые, ты их не нужно специально учить и выдумывать какие-то вторые, третьи смыслы. Там все очень просто, все на поверхности, и в каком бы ты ни был состоянии, грустном или веселом, ты очень легко повторишь самые любые строчки из этих песен.
2: Да, абсолютно верно. Наверное, все, вот почему феномен такой 90-х возникает, это связано не только с музыкой, хотя и музыка тоже важна. То есть все, кто постарше, помнят, что 90-е это на самом деле было, ну, непросто.
0: Это был трэш вообще-то достаточно... экономически, да.
2: Да, как бы. Но это было ярко однозначно, яркие воспоминания. Взрослые вспоминают это через, вот как же, как опять же Костя рассказал о том, что много чего появлялось нового. Новые мобильники, новые кассеты, новые видики, новые сидюки. Все это у нас есть. Все это можно посмотреть, потрогать, послушать. И все это обратно вот в те воспоминания. Талонов на еду у нас нет. Конечно же.
1: Можно везти.
2: Очереди, кстати, у нас есть. Ну, на этих выходных это было очень много мурманчан и гостей города. Пытались попасть к нам, у нас были большие очереди. Вспомнили и их тоже, как стояли, как терпели на улицах по ночам. Но мы дарим атмосферу в комплексе, не только музыкой. Причем музыка тоже важна. У нас же играют в основном именно оригиналы тех мелодий. Не ремиксы, которые современные, а именно те самые, вот о чем ты сказала, о том, что подпевать. Даже не сколько потанцовывать, сколько подпевать. Люди сидят, кайфуют за столами на танцполе, и они просто вот погружаются туда, там, где было хорошо. Вот раньше было лучше, да, есть такая фраза.
0: Потому что мы были молоды.
2: Там это все и вспоминается. А молодежь почему приходит? Потому что они наслышаны, им хочется тоже вот понять, о чем говорят родители, как это было. И, например, там тоже и 19, и 20-летние ребята, которые приходят к нам в гости, они все знают наизусть песни «Руки вверх».
1: И говорят, когда мы были молодыми.
2: Именно, именно, потому что вот вроде как бы и хорошо там. И вот так вот атмосферу мы и передаем. Стараемся.
0: В общем, получается, что это какой-то суперинтерактивный музей, где все можно пробовать не только на ощупь, но и на вкус.
1: У нас еще там есть и дождь.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если выжат как лимон,

0: Константин Бирюков и Максим Куницын, арт-директора сети «Руки вверх бар». И интересно, что подобные места для развлечений есть не только в Мурманске. Вот в Мурманске только открылся, но есть еще и где-то в стране тоже.
1: Как мы говорим, мы захватываем страну. Мы захватываем нашу родину. А еще раз привет всем, кто только подключился. Все-таки хочется всех поприветствовать, как ни крути.
0: Да-да.
1: А по поводу того, где находятся наши бары. Они находятся, на самом деле, чуть ли не в самых важных точках нашей необъятной родины. То есть в Сибири их целых 4. Новосибирск, Пермь, Екатеринбург. Потом углубляться дальше, там уходить в сторону Урала. Потом идти в Поволжье, потом спускаться вниз на юг, где горячо и нет снега.
0: Везде знают эти старые добрые песни.
1: Безусловно.
0: И везде под них танцуют.
1: Да, потому что мы же не только про «Руки вверх», мы про 90-е в целом.
0: Да, это я помню.
1: Да. Это я напоминаю всем, потому что мы-то обсуждаем, а вот всем надо напомнить.
0: Хорошо, но вот мурманская публика, мурманская аудитория, уже же можно было понаблюдать, да, вот как мы развлекаемся? Есть какой-то особый запрос, какие-то особые требования? Или на ум ничего?
1: Я бы хотел сказать то, что здесь как будто бы люди ждали. Они безумно ждали, хотели, очень хотели этого. И как раз-таки я со своей командой, которую привожу тоже из другого города, мы, соответственно, делали программу такую вот ностальгическую, которая у нас уже, безусловно, была, как бы вот сказать, не грубо, не обкатана. Мы работали на импровизацию, но мы чувствуем людей, мы знаем, что им нужно. И здесь как раз-таки реально люди хотели этого. Они хотели побольше слушать Сережку Жукова, побольше слушать Губина, Блестящих и так далее. На всех-всех этих артистов. Великолепно.
0: А вот мне даже интересно, этот репертуар, вот этой атмосферы, вы поддерживаете, теперь я уже услышала, не только группы «Руки вверх», и все, кто были в тех годах на всевозможных радиостанциях, во всевозможных, я не знаю, телевизионных концертах, это вот вся наша добрая армия поп, эстрады.
1: Ну да, мы больше про попсу. Вот, мы попса. Мы вот такое вот популярное, известное. Конечно, можем пощепелявить, как говорил когда.
0: Как Шура?
1: Нет, как Андрей Губин сказал, что Сергей Жуков щепелявит. Ну вот, это была очень веселая история. Но на самом деле небольшое отхождение, а так и Шура тоже. То есть мы ставим людям те песни, которые они точно знают. Там и «Держи дождика» можно поиграть. Ну, то есть люди приходят, слушают, блин, круто, классно. Конечно, можно даже дать и «Колбасного цеха», но это такое, потому что есть история, так сказать, драматургия тусовки, вечеринки, дискотеки. И, конечно, людям нужно не только слушать попсу, а хочется послушать что-то из разряда чуть-чуть другого жанра музыки, но, опять же, ностальгического.
0: Да, вот я помню, что на дискотеках в моей юности очень было много медляков.
1: А медляки у нас есть.
0: Тоже есть.
1: Конечно. И под Алешку, и под Иванушек.
0: Ну еще.
1: А еще там можно сделать, как старый добрый мистер на края, да? Про белый танец.
0: Да. А какие-нибудь еще интересные, не знаю, коллаборации, как модно принято сейчас говорить? Может быть, какая-то современная группа играет в этой стилистике ретро или нет? У вас исключительно такие исполнения, как называется, аутентичные, да?
1: Ну, все-таки мы про попсу, поэтому какие-то именно радиохиты современных артистов мы, конечно, ставим не всю ночь подряд, но для разнообразия.
0: Чтобы отдохнули.
1: Чтобы чуть-чуть такие слушают Шуру, Сережку Жукова, слушают Губина, и потом, бац, там, моя любимая Анечка Асти, например. Вот так вот заходит, и все царицы сразу на танцполе превращаются из шальных императриц в цариц.
0: Чувствуете разницу, да, градации?
1: Конечно, либо сделать наоборот, сначала царица, а потом шальная императрица.
0: Максим, вам еще оставаться здесь, в Мурманске. Вы вместе с нами уйдете в полярную ночь, я думаю, в связи с этим как-то изменится.
2: Я надеюсь, это не звучит как угроза, да?
0: Нет, это норма жизни. Полярный день, полярная ночь. Вот то, что у нас все-таки немножечко такой заполярный регион, особенный. Мы всегда думаем, что и какая-то даже ночная жизнь, ночная культура, она тоже под это подстраивается. Тоже в ней есть какие-то особенные моменты. Или нет? Или будем все унифицировать?
2: Нет, я думаю, то, что я заметил, по крайней мере, по мурманчанам, как люди севера все-таки профессионально умеют согреваться. Делают это всевозможными способами. Поэтому мы здесь. И будем вам этом помогать и полярной ночью, и полярным днем. Я, кстати, летом приезжал сюда, да, тут почти на 3 недели был здесь и как раз застал впервые в жизни в своей полярный день. Ну, организм бунтовал. Как это, когда спать? Где ночь?
0: Не понял, да?
2: Не понял.
0: А вы, наверное, раз вы люди новые в Мурманске, вы, наверное, не в курсе, что скоро у нас будет наплыв туристов из Азии.
2: Да,
1: мне рассказали эти увлекательные истории, почему это происходит.
0: Мне интересно, как вы им будете объяснять феномен нашей культуры нулевых?
1: Ни хауч, ни ау.
0: Это вы будете переводить песни Жукова на китайский?
1: Да, почему бы и нет? Мы можем все. Мы веселые ребята, мы открыты ко всему.
2: Язык теплоты, дружбы, бара и танцпола, он универсален, он на любых языках.
1: Ну, если что, ребятам подскажу. Я когда-то жил во Владивостоке, там у нас тоже руки-вербар. Да, там тоже китайцы к нам приходили, не только китайцы.
0: И они тоже понимали эту культуру?
1: Это было интересно. Когда они пели на ломаном русском языке с китайским акцентом «Руки вверх, кружка моя», это было очень смешно.
0: Серьезно? Они пели
1: «Кружка
0: моя»?
1: Это было смешно и душевно, да.
0: Очень хочется понаблюдать нечто подобное в Мурманске. Через несколько минут будем уже завершать нашу беседу в студии, так что немножечко передохнем. Кстати, слушатели, если есть какие-то вопросы, присылайте.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
5: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
8: Power Hit.
1: Сила твоего дня.
6: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21.

0: Не так много времени у нас остается до конца нашего дневного эфира. Мы помним, что в 17 часов там круиз-контроль, но воспользуемся этим моментом, чтобы узнать как можно больше про планету, про Вселенную 90-х, начало 2000-х, нулевых. Константин Бирюков и Максим Куницын – это проводники всех нас вот в эту планету «Руки вверх-вверх» бар, когда мы можем веселиться от утра и до утра. Я правильно понимаю?
1: Еще и закатывать на свет, как звучит.
0: Танцевать и петь знакомые из детства песни, а может быть даже из детства наших родителей песни.
2: Ох ты ж, ну это уже как пойдет.
0: Да. Ну, вот знаете, сегодня у меня был эфир, и люди заказывали, дайте песню про понедельник. Понедельник – день тяжелый. Все в понедельник. У нас жизнь какая-то очень цикличная. От понедельника, а вот пятница – это веселье. А понедельник – это работа, и так всю
2: ты,
0: неделю.
2: Приходит пятница.
0: Но это вас не касается, я правильно понимаю?
3: Ну, давайте так, мы, да.
2: Ну, давай, Максим.
3: «Руки вверх» бар в этом плане дарит счастье, дарит радость, ностальгии просто от того, что в компании можно встретиться абсолютно в любой день. Мы работаем с 6 часов абсолютно каждый день. Караоке для вас открыты, все для вас душой с 21.
2: Но не просто караоке, не просто караоке, диско-караоке.
0: Именно то так. Есть у вас еще можно танцевать и
2: а
0: петь.
2: А кто запрещает танцевать в понедельник?
3: В смысле, нужно? Нужно? Нужно? Как без этого?
2: Обязательно. После тяжелого рабочего дня потанцевать это самое.
0: Хорошо, ну вот мы слушали за весь эфир одно вот это вот звездное имя Сергей Жуков. Понятно, что он основатель и концепции, да и всего этого феномена «Руки вверх», да, этих песен, которые, кстати, как мы помним про «Апатиты», еще и в сериалах звучат эти песни. Так что учите для следующей встречи. А какие-то другие звезды-то будут посещать Мурманск или нет?
2: Мы как раз сейчас планируем, как можно заводить концерты. И потому что «Руки вверх» бар — это не просто про дискотеку, не просто про караоке каждый день, а именно про тот случай, когда приезжают именно звезды 90-х, нулевых. То есть есть наши друзья любимые, это «Фактор 2».
3: Абсолютно.
2: Мы их любим, обожаем.
3: Да.
2: Самые главные наши друзья. И Сергей Жуков в том числе. И также это Света, также Линда. Опять же...
3: Вышеупомянутый Шура очень любит «Руки вверх» бары. Акула, да?
2: Много кто. И на самом деле мы сейчас как раз это дело планируем. То есть мы смотрим, думаем, да, как же красиво привести кого-то.
0: Вот я слушаю и удивляюсь, неужели среди звезд есть искренняя дружба? Если бы «Руки вверх» появилась на Шпицбергене, они чтобы и туда поехали, что ли? И на Северный полюс бы поехали?
2: Тут, конечно, я не знаю, все возможно. Ради дружбы они готовы на все. Но потому что в 90-х они прошли вместе такой путь. Потому что там было тяжело для артистов особенно.
0: Я думаю, что в Мурманске тоже в 90-х было непросто. И много людей, кто живут вот с этими воспоминаниями.
2: А
0: которые...
2: где было легко?
3: Действительно.
0: Таких мест я не знаю. Ну что, будем постепенно завершать наш дневной эфир. Хочется от вас узнать, чем займетесь этим вечером и последующими? Как планируете провести вот этот шанс судьбы вам подарила?

0: судьба оказаться в Мурманске. Как планируете воспользоваться?
1: Я вот начну. Я хочу первым делом провести большое собрание с командой. Дать наставление, напутствие. А вторым делом я хочу сковородку от папы.
0: Чего?
1: Сковородку от папы. Он носит сковородку. Классно.
0: Зачем вам сковородка?
1: Все. А так называется. Что я могу сделать? Сергей Жуков придумал,
0: это танцпол или еда?
1: Да, я хочу сковородку от папы.
2: В руки вверх барах в системе мы привыкли Сергея Жукова называть папа.
0: Да.
2: И у нас есть фирменная, скажем так, сковородка от папы. Очень вкусненькая.
1: А что в ней?
2: Очень,
1: надо прийти,
2: да,
1: и просто пробовать.
0: Это вместо награды, я правильно понимаю?
1: Да.
0: Или это и
1: мой...
0: есть награда?
1: Это награда.
2: Это его зарплата, походу.
1: Весь гонорар.
0: Ясно. А вы, Максим, вы еще остаетесь в Мурманске. Чем будете заниматься оставшуюся неделю?
2: Не вылезать из бара. Ждем, встречаем гостей, встречаем мурманчан, гостей города. Очень-очень ждем вас.
1: Но хочется все-таки всех позвать на караоке. Каждый
2: да.
1: Просто приходите и петь с душой.
0: У вас это происходит сольно или акапелла? Как вы поете?
1: Да, можно с ведущим в дуэте, можно хором, можно за столом, под столом, на столе. У нас все шутки шутками, но прийти просто петь
0: и
1: с душой.
0: И для этого совершенно не обязательно музыкальное образование, какие-то выдающиеся вокальные данные.
1: Мы поможем.
0: Это то, что
1: мы поможем.
0: Доступно всем. Да, этот репертуар, мы так или иначе, от нас разбуди ночью, начни песню. Ну-ка, давайте начинайте какую-нибудь песню. И мы подхватим.
1: 21.
0: Что?
1: 21 плюс.
0: Да, хорошо. Я думаю, что те, кто надо, все кодовое слово услышали.
1: Кодовое слово, крошка моя.
0: Да, крошка моя. Хорошо. Итак, напоминаю слушателям, что сегодня вместе с нами этот финальный час дневного эфира провели Константин Бирюков и Максим Куницын. Рассказали они нам, как повеселиться в стилистике нулевых, начала 2000-х, конца 90-х, и как при этом быть счастливым.
1: Все точно правильно, Мария.
2: Все верно.
1: Мария,
2: спасибо
1: вам. Вам огромное спасибо. Очень.
0: Благодарю вас. Спасибо большое.
1: Всем пока-пока, Мурманск. Да, ждем гости.
2: Ждем.
3: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Are you ready?

0: 11.04 московское время. Приветствую всех настроенных на 104.5. С вами Соня Баженова. Начинается программа «Круиз-контроль» о том, какая ситуация на дорогах, где уже ремонты закончены и свободно едется, а где еще не проехать и до сих пор не пройти, где затруднения, связанные непосредственно с автомобилями и автомобилистами, а может шлагбаум, где закрыт и пробка. Все-все нужно, все-все важно. Так что звоните, друзья, рассказывайте. У микрофона, напомню, Соня Баженова. И напомню, наш телефон 488-448. Также предлагаю пользоваться нашим приложением. Не забудьте, там все удобно. Есть возможность аудиопосланий, что, согласитесь, удобно, если ты за рулем. Но лучше, конечно, чтобы пассажир, если он у вас есть, сообщал нам о каких-то историях и событиях, которые происходят на дороге, которые должны знать другие участники дорожного движения. Спонсор программы «Круиз-контроль» ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Поехали.
1: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.

0: Автохит.
1: Сейчас в рубрике «Автохит» появится одна из любимых песен, не только мной любимых, но и слушателями. Power, я это знаю. Eivor Wordmin. Фарерский язык, он, конечно, дал этому треку такую северную, не знаю, тяжесть, что ли, какую-то ритуальную интонацию, которую невозможно просто воспроизвести. Но эта версия, которая у нас в том числе в эфире, ну, в свое время играла постоянно, сейчас изредка, эта версия англоязычная, но главные слова в этой песне на фарерском языке. И музыка тоже из тех краев. Трек часто воспринимают как любовную песню, но у него более сложный подтекст. Это история о сбросе брони и о готовности, в общем-то, быть уязвимой. Песня «Отказ от прежней версии себя», как будто героиня снимает старую кожу и не жалеет о потере. Wordmin в рубрике «Автохит» в свое время была в итоговом топе 2018 года. Это была лучшая песня декабря 2018 года и мой личный пауэр-хит-сингл.
0: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: немножко расслабились, задумались, кто о чем. С такими интонациями музыкальными не мудрено впасть в особое состояние. Помню, мне эта песня просто мурашки по коже вызывала. Рубрика «Автохит» на 104.5 «Эйвор Вердмин».
1: «Автохит» на «Пауэрхит Радио».
0: Ну, не забываем, что на Powerhit Radio программа «Круиз-контроль». Если есть какие-то новости с дорог, 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
8: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
9: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
8: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
2: Круиз-контроль. Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ну, прежде чем я расскажу о погоде, важное сообщение, потому что круиз-контроль, сами понимаете, самое передовое, что может быть в этой программе, это информация с дорог. Александр сообщает, что авария на перекрестке Челюскинцев-Профсоюзов у центрального стадиона в сторону севера занята левая полоса. Будьте, пожалуйста, внимательны и заранее перестраивайтесь. Теперь информация о погоде. Плюс 13 градусов. В Мурманске вообще, конечно, прекрасная погода. Последнее время стоит, ну, как мне кажется. Понятное дело, что на вкус и цвет с погодой вообще не угадать. Ветер северный 4-8 метров в секунду. Но сегодня было ощущение, что даже можно раздеться и подставить лицо солнышку, и тебе будет хорошо, и даже не холодно. Завтра чуть-чуть прохладнее, но тоже должно быть хорошо. Погода будет облачной с прояснениями. Плюс 9-11 обещают синоптики, без каких-либо существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью температура упадет до 4-6 градусов. Еще раз повторюсь, сейчас в столице Заполярья плюс 13.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Давайте я повторю сообщение от Александра. Центр города, все-таки движение плотное. Это важно знать и заранее принимать, предпринимать какие-то небольшие меры, вовремя перестроиться, снизить скорость и прочее. Ну или вообще другой дорогой поехать. Такой ход событий тоже возможен и понятен. Авария на перекрестке Челюскинцев, Профсоюзов. Это у центрального стадиона. Авария в сторону севера и занята левая полоса. Круиз-контроль на Power Hit Radio. С вами Соня Баженова. Всем хорошего вечера и легкой дороги желаю.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
1: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам года может вырасти на 8, а то и 11%, до 3 700 000 рублей, прогнозирует автоэксперт Сергей Целиков. Такой прогноз аналитик опубликовал в своем канале. Он напомнил, что в 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 1 680 000 рублей. Таким образом, стоимость новых автомобилей увеличилась примерно вдвое. В первой половине прошлого года цены на фоне больших складских запасов снижались, а последние 3 месяца росли. Так, в августе нынешнего года новые автомобили стали стоить в среднем 3,5 миллиона рублей. Но пика цены еще они не достигли. По прогнозу Целикова, снижение курса рубля и сентябрьские корректировки цен у многих брендов приведут к более быстрому росту средневзвешенной цены этой осени.
0: Акселератор.
1: АвтоВАЗ запатентовал мем. Крупнейший российский автопроизводитель зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?». Как сообщает РИА Новости, товарный знак с уже легендарной фразой будет принадлежать АвтоВАЗу еще почти 10 лет. До 17 февраля 1936 года заявка на его регистрацию была одобрена 9 сентября. Напомню, автором этой фразы является руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Выражение стало мемом после интервью, в котором Груненков так ответил на вопрос о том, может ли завод выпускать автомобили, аналогичные BMW. Будет ли что-то выпускать запатентованной фразой автозавод? Большой вопрос. Скорее всего, это юридический способ остановить масштабирование мема. Кстати, до этого момента на маркетплейсах можно было легко найти множество товаров с фразой «Можно, а зачем?». В том числе и шильдики в стиле «Жигулей». С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: Я надеюсь, у вас ситуация под контролем, и вы вообще ее из-под контроля не выпускаете. Дорога требует. Круиз-контроль на 104.5. Сегодня Баженова. Приветствую всех, только что настроившихся.

0: Еще одна неприятность случилась на одной из дорог Мурманска. Слушатели сообщают, что подъем на Семечку, вот после пешеходного перехода, который там у школы, там затруднено движение, потому что дорожно-транспортное происшествие в правой полосе. Еще раз повторю, подъем на Семечку после пешеходного перехода, вот там уже почти на середине горки, возле школы, ДТП в правой полосе. Будьте внимательны и осторожны.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
4: Рогозерская, 34А.
3: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

принято, что в круиз-контроле мы, как правило, делимся, ну, какими-то не самыми позитивными новостями с дорог, да, там что-то случилось, тут что-то произошло, тут пробка, там еще что-то. А я хочу что-то хорошее сказать. Вот у нас на Папанина, напротив Пироговки, наконец-то сделали остановку, которая в сторону юга, после поворота Семечки, когда едешь, и вроде все работы закончены, остались, ну, как говорится, штрихи. Но проезду уже ничего не мешает. Вот это точно могу сказать, потому что шла сегодня на работу там, и как раз видела, что все, и газон, и все остальное, всю саму остановку поставили, стекла, по-моему, еще не вставили. Ну, в общем, как я сказала, штрихи остались. И самое главное, что не загорожена вот этими всеми заградительными элементами дорога. С другой стороны, все равно у нас что-то да случается. Напомню еще раз о сообщении от наших слушателей, что подъем на Семечку возле школы у пешеходного перехода, после, точнее, пешеходного перехода, занят, там ДТП в правой полосе.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Время программы «Круиз-контроль» завершается. Роман сообщил о том, что на остановке возле кинотеатра «Мурманск», это вот та самая, которая прям у самого кинотеатра, как ехать в горку туда, на Верхнее Ростинское шоссе и в гору, там на аварийках машина стоит и мешает и автобусам, и другим автомобилям там на повороте и прочее. Но Роман не постеснялся и, что самое главное, не прошел мимо, решил узнать у водителя, что встал-то, что случилось. Аккумулятор, оказывается, разрядился. Не аварий. Аварийного знака, ничего. В общем, Роман негодует, мы, собственно говоря, тоже негодуем. Так что, если вдруг нас мужчина слушает в этом автомобиле, знаете, мы про вас рассказали. Ну, а для всех остальных, чтобы вы тоже имели в виду, что там вот такое небольшое препятствие имеется. Все, время круиз-контроля, как я уже сказала, завершено. Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин, оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал, сайт ktt-defiz51.ru.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 18.03, московское время. Обратная тяга продолжает эфир Power. По-прежнему у микрофона Соня Баженова. Будем говорить сегодня о запахах. Недавно с подругами обсуждали, как мы любим, все сошлись, кстати, в этой любви, запах поездов. И вот этот машинный запах, который сопровождает все железнодорожные узлы, эти рельсы, шпалы, но и внутренние запахи любого поезда. Но мы не будем о неприятных, они тоже имеют место, конечно. Но вот курочка и яйцо вареное в поезде вкуснее однозначно. И чтобы курочка обязательно из фольги. И запах вот этот повсеместный вареных яиц, это прям такой дорожный вайб, если честно. Правда, в последнее время все больше доширак примешивается к этим запахам, но тут уж ничего не поделать. Но в детстве такого не было. Запахи – это вообще такие невидимые проводники воспоминаний. Они не просят внимания, они просто мгновенно вызывают какую-то эмоцию, активизируют вот эти воспоминания. Ну, там у кого что? Запах прелой листвы, я думаю, что многие любят. Кого-то, может быть, возвращает этот запах в какой-то, я не знаю, осенний парк детства. Ну, понятно, что аромат кофе с утра, этот вообще может, если аромат, конечно, прям настоящий такой, хорошего кофе, он может поставить на паузу вообще всю утреннюю суету. И давать такой тихий сигнал о том, что день начинается, все хорошо. Но есть запахи, конечно, которые собирают целые истории. Вот запах поездов – это как раз из этого сундучка. Такое предвкушение дороги, стук колес, надежда на что-то новое. Или вот еще новый кожаный салон там автомобильный, да? Вот это ощущение старта какой-то дороговизны. Как будто впереди только что-то крутое, крутые приключения. Мы редко замечаем вот эти детали, пока какой-нибудь случайный аромат вдруг не щелкнет в памяти ту самую кнопку. Ага, я это помню. И сегодня я хочу спросить у вас, какой запах для вас любимый? Может быть, их несколько. Какой из этих запахов как машина времени? Я предлагаю рассказать в комментариях, написать в нашей группе ВКонтакте или сообщением сообществу ВКонтакте или сообщением через приложение или через наш сайт phr.ru или позвонить, в конце концов, по телефону 488-448. Очень хочется собрать такую прям хорошую галерею воспоминаний. Итак, сегодня говорим о запахах.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: написала комментарий к сегодняшней теме разговора о том, что любит запах мокрого асфальта после дождя, осеннего леса, запах после костра вечером, чтобы дымка такая была, как в детстве в деревне. Но вообще в деревне все запахи любимые. Даже если мы будем о коровнике говорить, все равно. А по поводу асфальта после дождя, мне, например, нравится, когда это именно такой летний раскаленный асфальт, вот чтобы была жара, и вот потом дождь, и асфальт после дождя, он такой особый запах имеет. Прям хочется весь асфальт в себя вдохнуть. Я, кстати, люблю еще, когда закатывают новый асфальт. У него тоже такой приятный запах. Господи, что я говорю? Это вообще можно такое говорить приличной барышне? Надеюсь, что можно. Рассказывайте, друзья, какие у вас любимые запахи, и обратная тяга сегодня посвящена именно этому. И не стесняйтесь.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
1: Политическая реклама.
5: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноз погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. Мурманский плюс 12. Ну, температура чуть падает, так и должно быть, в конце концов, в середине сентября. Время-то уже 18:21. Ветер северный 6-10 метров в секунду. Завтра в Мурманске будет достаточно хорошая погода. Облачная, но с прояснениями. Днем ожидается 9-11 градусов, ночью 4-6. Каких-либо осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство – качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: есть суперсила, они умеют останавливать время. И этих запахов множество, и, конечно, у каждого свои любимые. Запах свежей выпечки из пекарни внезапно может сделать обычный понедельник чуть теплее и чуть уютнее. Запах дождя на раскаленном асфальте собирает в себя всю магию лета и ощущение, что мир вообще только что обновился. Или запах поездов, о которых я сегодня уже говорила, мне кажется, не раз. Это часто предвкушение дороги. А запах старых книг – это как тихий разговор с прошлым. Именно старые книги, которые долго-долго стояли и где-то пылились, конечно же, на полке. Но кажется, что страницы эти могут нашептать тебе какие-то истории, которые только и ждут, когда их снова прочитают. И иногда достаточно одного вдоха, чтобы почувствовать себя дома, даже если ты за 1000 километров от него. Какой запах сразу делает ваш день лучше, спрашиваю сегодня я. Какие запахи вы точно любите и готовы вдыхать их бесконечно долго? Поделитесь своим любимым запахом в тех же комментариях ВКонтакте или другим способом. Пусть в обратной тяге сегодня будет целая коллекция маленьких радостей. Алина написала: новорожденный ребенок, он пахнет теплом и молоком. Хочется уткнуться в головушку и нюхать. Это и есть любимый запах. Но я думаю, что все, кто когда-то родил, все, кто был мамой и остается мамой, помнят этот запах действительно своего малыша. Александра делится запахом своей любимой собаки, особенно рядом с ушком, пишет она. Похоже на запах печенья, но не менее прекрасна пузико и вся жужа в целом. Каждое утро начинается с него, когда приходит меня будить по утрам. Лучший антистресс. Еще очень нравится запах паспорта. Какой-то особый. Кожа и сладость. Вот, ну, удивительные же вещи происходят, да? Вот то, о чем вы пишете. Ну, правда. Запах паспорта. Я пойду понюхаю с пристрастием.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
4: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Обратная тяга.
4: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
5: Стрелку компаса тянет на север.
6: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга. На Power Hit Radio.
8: Far beyond regions. Tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the smoke?

0: называется. Денис сейчас звонил, опять заставил меня хохотать. Но он-то умеет. Есть такой слушатель у нас. Рассказывал, ну, он каждый раз рассказывает смешные истории. Сейчас, естественно, рассказывал про любимые запахи. Любимая, говорит, больше всего люблю, как пахнет моя любимая лужа. Азовское море он так называет. И говорит, что у него какой-то особый, такой камышовый, что ли, запах. И каждый раз, когда он приезжает на берег и вот вдыхает, вдыхает носом, чтобы прочувствовать это все от начала и до конца. Что касается утренних запахов, говорит, ну вот вы рассказывали, там кофе возбуждает запах булочки и прочее. Говорит, нет, самый лучший запах с утра – это запах новой 5000-й купюры. Как она пахнет! Чудесно! Степан пишет. Здравствуйте, Соня. В детстве, когда еще многие вагоны топили углем, этот запах плотно связался у меня с предвкушением путешествия, как и запах криозота. Сейчас что тот, что другой можно встретить все реже, но как только запахнет угольком, то сразу ассоциации с детством и тянет в дорогу. Ну а запах выпечки кто не любит? Наверное, таких и не найти. Это точно, Степан. Притягательнее разве может что-то быть? Хотя, неизвестно. Запах кофе или запах поездов, может быть, Шанель номер 5 или запах сена. Какие ароматы вызывают у вас трепет, восторг, какие-то положительные эмоции? Какие запахи заставляют обращаться к приятным воспоминаниям или, быть может, даже грезить наяву? Такая мечтательная, зефирная сегодня программа получается. Обратная тяга. Присоединяйтесь, друзья.
1: Обратная тяга.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И по Горякина Диана Валерьевна. Угорник птицы 2023-75-00-128-20.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Политическая реклама.
9: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Обратная тяга.
10: В автосалоне Элвис Авто в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
11: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Рубрика «Золото чартов» в программе «Обратная тяга». Мы едем в страну, где только официальных языков 4, несмотря на то, что сама по себе не шибко-то большая страна. А еще там, ну какая прелесть, там находится самый большой оливковый лес в мире. Там оливковые деревья растут веками, а их плоды используются для производства знаменитого оливкового масла, которое ценится во всем мире. Как много там всего прекрасного. Опять же, страна небольшая, но богатая и традициями, и культурой, и архитектурой, и природой, бесконечные пляжи, паэлья, фламенко, коррида, сангрия. Родина великих художников, Пикассо, Дали, Гауди, это все Испания, конечно же. Ну а верхнюю строчку дизер-чарта Испании занимает Рита Ора с треком All Natural. Песня уже год, она в сентябре прошлого года была выпущена. Но это такая личная история Риты Ора. Она предприняла попытку поговорить со слушателями о самопринятии и исцелении, любовью к себе, конечно же. Через принятие всех сторон себя. И сильных, и хрупких, и светлых, и темных даже. Получается такой диалог между блистательной суперзвездой и уязвимой, рефлексирующей личностью. Отсюда и название All Natural, не про идеал, а про естественность со всеми ее тенями. Итак, верхняя строчка дизер-чарта Испании Рита Ора All Natural в рубрике «Золото чартов».
0: Золото чартов.

произошла, если бы жизнь была саундтреком, то запахи, наверное, были бы его скрытыми треками. И на первом плане, но без них картина такая неполная. Запах моря – это отпуск, который живет в памяти круглый год. Запах мандаринов – это мгновенный билет в декабрьское детство с гирляндами, с ожиданием чуда. Запах свежескошенной травы – лето, свобода, босые ноги. Ну, не всегда мы, конечно, замечаем вот эти треки, но именно они делают наши дни узнаваемыми и какими-то своими. Какой запах

0: для вас, как любимая песня, которую хочется слушать снова и снова, спрашиваю я. Марина пишет: утро начинается с кофе с кардамоном и черным перцем. Обожаю запах дров в камине и в сауне. А ароматы выпечки в доме. И еще неповторимый запах свежего воздуха после грозы, когда перед этим скосили траву. Слушайте, можно даже и без скошенной травы. Запах свежего воздуха после грозы, это вот насыщенный озоном, это действительно ни с чем не сравнимый запах. И еще продолжает Марина: моя собака просто невероятно пахнет. Не псиной мокрая, какой-то свой собственный запах. Уютный такой и очень нежный. Вот сколько раз сегодня уже про собак говорили. Надежда любит тоже запах костра, пишет, скучает. Скучает, потому что не была в походах в этом году. Заметьте, никто не пишет там про духи какие-то, я не знаю, молочко для тела, освежитель воздуха, там еще что-то. Что про них писать? Это не так интересно. А вот запах дров в камине и в сауне, и запах костра, это уже настоящие запахи.
1: Обратная тяга. Pussy for me, shawty. Pussy for me, shawty. Pussy for me, shawty.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл.
3: Power Hit Radio. Вот только сказала, никто, заметьте, не пишет про духи. Мы сегодня говорим о запахах в обратной тяге. Как тут же Александр с эфирными маслами нарисовался. Нет, ну эфирные масла это тоже какие-то такие прикольные танцы с бубнами. Я тоже люблю порой растереть между ладонями и вдыхать. У меня есть какой-то аромат, там сложное название, сложный состав, но я называю его нефть. Пахнет нефтью. Вот мне нравится. Александр пишет, запах эфирных масел. Список прилагается на стене нашей группы ВКонтакте. Он отправил сообщение, и там фотография, там и лаванда. И так, сейчас я открою это сообщение. Лаванда, розмарин, мята, апельсин, эвкалипт, роза. Все Александру нравится. Вот с розмарином тоже соглашусь. И с эвкалиптом в определенных ситуациях тоже. Ну и так как я люблю томаты, продолжает Александр, в любом виде, то добавлю запах домашних помидорок. Правда, она пока только одна, опять же, фотография прилагается, но это потому, что первый год растет, дальше, надеюсь, будет больше. И такая помидорка черри красивая уже налилась, красная, яркая. Так хочется съесть теперь всем, кто увидит эту фотографию, Александр. Вот такие вот нам сообщения присылают. Друзья, вы тоже можете присоединиться. У нас только еще начался второй час обратной тяги, 19.02 в Мурманске. Еще целый час есть для того, чтобы поговорить о ваших любимых запахах. Что любите вы? Как что пахнет?
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Обратная тяга на Power Hit Radio, 19.08 в Мурманске, с вами Баженова у микрофона. Мы сегодня про запахи, так много сообщений от вас, таких интересных. А вообще запах, он сам по себе такой тихий рассказчик. Не кричит, не требует внимания, но умеет сказать больше любых слов. Валентина написала: запах корицы и яблок. Очень любимый, особенно запах яблок Антоновка. Это про уют, про плед, про долгие разговоры, про деревню и про бабушку. Согласна с вами, Валентина. Есть, я вот только не помню, я в этих сортах не разбираюсь. Есть яблоки, которые ну так пахнут. Ну просто вот держишь яблоко у носа, и дальше уже невозможно оторваться. Но потом его есть, конечно, начинаешь. Для кого-то запах бензина, асфальта приятен, потому что это, возможно, там про дорогу, про чувство, что ты куда-то едешь, а значит, что-то, возможно, меняется. Запах морозного воздуха, опять же, про румяные щеки, про то самое ощущение, когда мир кажется и чище, и светлее. В каждом вообще дне прячется свой аромат. Главное иногда просто остановиться, вдохнуть. Сегодня я спрашиваю, какой запах для вас самый родной, самый любимый, самый приятный? Может быть, их несколько. Пусть сегодняшняя обратная тяга станет такой общей нашей коллекцией теплых моментов.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. Feel the power. Power.
0: Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Политическая реклама.
6: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
7: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
6: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноз погоды ООО «Терибастур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 12 в Мурманске, темнеет, ветер северный, 6-10 метров в секунду. Тишина, можно сказать, в городе, на дорогах уже не так много машин. Но вот это межсезонье, оно, конечно, навевает какую-то грусть, тоску и небольшую сонливость, я бы так сказала. Мне кажется, сейчас люди чуть раньше спать стали ложиться. А может быть, это у меня неправильное наблюдение, может быть, это я так за ближайшим окружением наблюдаю, а у других людей совсем все по-другому. Давайте про завтрашний день. Завтра погода будет облачной, но с прояснениями. Температуры нормальные, 9-11 градусов для середины сентября. Вообще прекрасно. Каких-то существенных осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Повторюсь, завтра в столице Заполярья от 9 до 11 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Териберка», «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

0: Максим написал: кто помнит, нет, как мастик и полы в школе намазывали. Вот этот запах помню, как вчера было. Прошло уже лет 40. С ума сойти, я тоже вспомнила, что мастикой действительно натирали полы. Что-то это было похоже на линолеум, что ли, не линолеум, как это вот называлось. Но я, честно говоря, запах совершенно не помню. Надо же, как восторгнуло-то, Максим. Это вам не ароматы ванили, сладкой ваты клубы. Сколько запахов связано с детством? Ну, не перечислите. Иногда прям шокирующих запахов, вот как сейчас Максим написал. Ну и во взрослом периоде тоже есть свои запахи. Ирина пишет про запах сирени в Мурманске. Задохнуться от счастья можно в июле. Слушайте, последнее время, мне кажется, сирень уже в июне начала цвести, хотя раньше я вот помню, по моим ощущениям, вот если сирень цветет, значит июль в Мурманске. А вот и в этом году, по-моему, в июне она зацвела. Но в любом случае, понятно, про что вы написали. Действительно, когда в Мурманске цветет сирень, запах просто опьяняющий. Я сегодня в обратной тяге предлагаю вспомнить, какие запахи и вкусы из детства, может быть, до сих пор будоражат ваше сознание или из вашей взрослой жизни. Какие запахи манят вас сейчас? Какие точно способны остановить вас на полпути и заставить прочувствовать, что-то вспомнить, улыбнуться? В конце концов, есть же любимые запахи у каждого человека, и я уверена, он не один, их несколько.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
1: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Обратная тяга. Оттянись домой вместе с Power.
1: Мы сегодня говорим про запахи. Неотъемлемая часть наших эмоций, эти запахи. Каждый хотя бы раз это чувствовал. Идешь по улице, ловишь какой-то знакомый аромат и внезапно оказываешься вообще в другом месте. У бабушки на кухне или вон как Максим в школьном коридоре. Запахи действительно обладают уникальной способностью мгновенно вызывать воспоминания, особенно из детства. И вот ученые, они давно изучают эту связь, и они выяснили, что за этим эффектом стоит особый маршрут сигналов в мозге. Именно он объясняет, почему запахи запоминаются на всю жизнь и способны, ну, даже оживить целые десятилетия воспоминаний. Даже один запах может вызвать сильные воспоминания, даже слезы там может вызвать. Итак, запахи напрямую связаны с эмоциями и памятью благодаря особой структуре мозга. Большинство чувств зрения, слуха, осязания обрабатываются через распределенные участки мозга. Но обоняние, оно устроено иначе. Это же вообще самый древний рефлекс обоняния. Сигналы от рецепторов в носу идут напрямую в две области. Миндалевидное тело – это центр эмоций, и гиппокамп – это центр памяти. Это почти единственный сенсорный путь, который не проходит через таламус. Это центральный такой переключатель мозга. И благодаря этому запахи минуют фильтры и входят прямо в эмоциональную память. Ну, это если так вот разговорным языком все это объяснить. Поэтому запах способен моментально вызвать яркое, даже почти телесное воспоминание, вплоть до того, как вы себя чувствовали там в определенный момент. Вот такая вот история с запахами.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Обратная тяга.
4: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
6: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

В романтик коллекшн сегодня и напряженная, и где-то лиричная, и чрезвычайно драматичная композиция «Кашин» «Under Fire». В ней вообще такой сильный смысловой слой, связь личных переживаний связана вот с природными образами. Такие очень красивые метафоры. Конец сентября, оголенные деревья и поцелуй солнца. Это все создает такое настроение переходного, уязвимого времени года, которое рифмуется с эмоциональным состоянием героини. Ну и вокал Шен Эванс одновременно хрупкий, мощный. Она прям так красиво балансирует между шепотом и почти криком. И это усиливает только драматизм композиции. Я ее очень люблю. Время от времени ставлю в «Романтик Коллекшн». Ну, давайте, кто уже слышал, я уверена, захочет послушать еще раз. А кто не слышал никогда, но вы сейчас, я уверена, влюбитесь в эту композицию. «Under Fire», «Кашин» на 104.5 в рубрике «Романтик Коллекшн».

0: Романтик. Коллекшн.
1: Я как зачарованная каждый раз слушаю Кашин. Ну что, друзья, до свидания. Вот что хочу сказать. Пора мне встречаться с запахами дома. А у меня там помидоры в дегидраторе. Навялились, наверное. Сейчас пойду, буду нюхать и думать о хорошем. О том, как их буду есть. Спасибо всем за комментарии в программе «Обратная тяга». Ваша Соня Баженова. Счастливо. Пока.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 104.5 FM.
1: Get the hits. Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
4: Stay tuned.

0: 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 104.5 FM 104.5
1: Today's best music
2: FM Power Hit Radio.

0: every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Premier Drunk Enough.

0: Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Listen up, everyone.
1: Power Heat Radio. Feel the power. Power Play. Power Play.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... Power, power, play.

0: Hit music.
1: Hit music.
0: 104.5
1: FM.
0: Power Hit Radio.
1: Radio.

0: Noon on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ленформер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: get ready.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Sir, U24K Golden.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио.
3: 104.5 FM.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh music. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.
2: Hey, pick up. I want to come over.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: 60 minutes.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on